0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу благодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. Россия, по словам президента Владимира Путина, входит в четверку стран мира, способных самостоятельно осуществлять полный цикл производства авиационных двигателей. Это является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета. Санкции, по мнению одного из летчиков-испытателей, создали рынок для российских производителей, что позволило восстановить инженерные школы. Ожидается выдача сертификата на новый отечественный двигатель ПТ-8 после завершения его масштабных испытаний госкорпорации «Ростех». Ранее Путин также заявлял о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» совместно с авиацентром «Кача» организовал курсы дополнительного образования, в рамках которых участники изучают устройство воздушных судов и получают опыт пилотирования. Первый поток обучения завершили представители центра «Воин» из Волгоградской области, Луганской народной республики и Республики Карелия. В программу входят лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками и учебные полеты на легкомоторном самолете с инструктором. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы. Юристы советуют подать все бумаги до 1 октября, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение выплаты. В Волгограде готовят пляжи к купальному сезону. Водолазы городской службы спасения обследуют дно Волги 4 прибрежных участков в Советском, Кировском, Красноармейском и Тракторзаводском районах. На каждом участке проверяют состояние дна на наличие ям, чистят от различного мусора и берут пробы вод. По результатам обследования будет принято решение об открытии пляжа для посетителей. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: 1 июля, друзья, на календаре, всем июлям, и, конечно же, не юлям, мы посвящаем наш эфир, друзья. Не, ну просто июль, как будто бы только одно имя здесь котируется. Значит,
3: хорошо еще звучит и Катя.
2: И Катя, да, кстати.
3: Да?
2: Вот, значит, кстати, прикольно, мы все семьей ржали, когда говорили «пока, Кать». Значит, если говорить про нас, друзья, мы готовы тут всякие каламбуры озвучивать, понимаешь ли, в эфире, потому что у нас есть для этого, как минимум, знание русского языка.
3: И нет мозгов.
2: И нет
3: мозгов. Высокоинтеллектуальный юмор не рассчитывайте.
2: Да, друзья, будет такое среднеинтеллектуальный или низкоинтеллектуальный. Вот, вообще слово «интеллект» как будто бы там не должно присутствовать. Ладно, короче, это утреннее шоу.
3: 3-4.
2: С вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Запомните эти имена, чтобы писать заявление в полицию. Ладно, что-то у нас там должно было быть среднестатистическая, значит, тема с погодой, да, потом будет календарь с, значит, соответственно, какими-то праздниками внутри. Будет еще конкурс «Проще простого» и рубрика «Сенсация», еще афиша.
3: Так, ну, возможно, кто-то скажет средний, но любители аниме точно скажут «Вау!
2: Вау!
3: Погнали!» В Киномаксе покажут, значит, состоится арт-показ, покажут первые два эпизода нового аниме-сериала «Призрак в доспехах» на японском языке с русскими субтитрами. В будущем, где кибернетические технологии почти стерли границу между человеком и машиной, это любимое будущее Олега,
2: да.
3: Майор Мотоко Кусанаги расследует киберпреступление и вмешательство в человеческое сознание. Олег,

0: когда же все случится? 3 июля в пятницу в 19:00. Стоимость билетов примерно 450-500 рублей. Видимо, организаторы еще не определились. Да. Судя по всему, на входе можно торговаться.
1: Прикольно.
0: Киномакс, Рабочая крестьянская, 10.
1: Отлично. Друзья, прямо сейчас будем стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
0: Утреннее шоу.
1: 3-4.
0: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Так, ребята, давайте уже готовиться к тому, что будет жарче. Все как будто бы логично. 1.07 на календаре. Мы, естественно, понимаем, что лето должно быть летним. Местами где-то, ну, люди даже от жары, нет-нет, да и крякают. Прям кря, говорят, вот такие. В Европе там вроде какой-то там жесткий, значит, антициклон, или что там это называется, когда горячо-горячо дошло до Калининграда, дойдет до Москвы. Вроде как бы, не знаю, дойдет ли до нас, но до нас точно доходит, что сегодня температура воздуха будет выше, чем вчера.
2: Так, да, тридцаточку нам обещают на пределе сегодняшних возможностей, так сказать, термометра. Но пока плюс 21, пока мы лишь готовимся к повышению температуры. Осадков сегодня не ожидается. По прогнозам синоптиков, дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Как я сказала, днем плюс 30, ночью плюс 19. Завтра в четверг и еще выше, Олежка. 32 градуса днем, 20 градусов ночью, солнечно, ясно.
1: Понятно. Значит, а сама проведешь эфир завтра? Нет, ничего?
2: Привезу тебе вентилятор.
1: Класс.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Ритмо.
1: Да что ж за день ты сегодня такой?
2: Так, ребятулечки, 7:29 в Волгограде. Мы окунаемся в мир интересных праздников. Ну, иногда, конечно же, выдуманных абсолютно на ходу. Мол, типа, а давай что-нибудь сегодня придумаем. И вот так вот и получается. Потом сидят два ведущих на радио Волгоград ФМ и что-то там, понимаешь ли, зачитывают. День изобретения солнцезащитных очков. Здесь уже ничего лишнего, понимаешь? То есть кто-то придумал, мы об этом говорим.
3: Кому-то, кстати, кто-то устал жмуриться.
2: Да.
3: Жмурится, щурится, говорит,
2: да, да.
3: Так, международный день, вот давай, подожди, если бы мы начали выход этой рубрики с твоей любимой шутки за 300, да?
2: Так.
3: Из подборочки уральских пельменей.
2: Да.
3: То ты бы 100% мог бы отметить международный день шутки сегодня.
2: Угу. Да, это как бы вообще все, что касается шуток, это за мной.
3: Так,
2: правильно?
3: День добровольного вхождения Бурятии в состав России.
2: Угу. День сотрудника, что?
3: А все остальные до этого не очень добровольно,
2: что ли? Не знаю. Но здесь вот так звучит.
3: Прям подчеркнули.
2: День сотрудника отдела налоговых преступлений. Поздравляем всех, кто связан с налоговыми преступлениями. Потому что если бы не вы, то что бы делали сотрудники? Правильно же? Вот.
3: Скучали бы, абсолютно верно. Так, сегодня еще отмечаем День Новой Москвы, День Реставратора. Так, давай так, ты когда-нибудь что-нибудь с помойки тащил?
2: День Новой Москвы это... Та, что при Собянине? Или?
3: Ну, это, я думаю, все, что за МКАДом, но уже Москва. Ага, наверное, да. Вот так. Ты когда-нибудь что-нибудь с помойки пер?
2: С помойки?
3: Ну да, типа, табуретка какая нарядная, ее выкинули.
2: Табуретку? Нет, мы собирали...
3: А потом такой, хоп, покрасил, и нарядненько, хорошо.
2: А нормально говорит в эфире про себя, что мы собирали на помойках вот эти дихлофоски, чтобы их там взрывать, чтобы из них делать всякие взрывпакеты.
3: Ну, это же прочее. В детстве, я правильно понимаю?
2: В детстве, да. Это в том детстве, где были дихлофоски. Давайте, сейчас люди такие, что собирали на помойке, вот. Ну, естественно, запомнилось людям только то, что Шарапов шарился по помойкам.
3: Да.
2: Был у него такой период жизни.
3: Ну, кто бы, ну, что, мы тоже все... Я сколько котят оттуда приперла, правильно?
2: Ну, да уж.
3: Кто-то дихлофоски ищет.
2: Кто-то живых.
3: Это приключение, да. А международный день фруктов сегодня.
2: Тоже твоя тема.
3: Значит, все те, кто такой думает, что, ой, я еще успею летом, сейчас поработаю, успею насладиться летом. День второй половины года, вообще-то как бы. Мы уже перевалили, 6 месяцев прошло.
2: А, уже серьезно?
3: Вообще-то. Ну, 6-й месяц закончился.
2: 7-й пошел. Ё-моё. День почтовой марки и почтового индекса в США отмечается одновременно в один день.
3: Так, вот. Ну и для всех тех, кому не хватает позитива, отметьте Международный день регги. Так, к событиям давайте перейдем. Вышла в свет первая в мире энциклопедия. Кто-то додумался интересные факты собирать в одну книжку. Аж в 1751 году, 1 июля.
2: Прикольно. Начал деятельность Всемирный почтовый союз в 1875 году. До этого все разрознено было, а потом поняли, что между странами тоже должно быть сообщение, видимо.
3: Так, в России впервые состоялся переход на летнее время в 1917 году, 1 июля как раз. Да. Японская компания Sony начала продажу портативных аудиоплееров.
2: У меня был. Причем они начали продажу в год моего рождения.
3: В 79-м, да.
2: Да, вот. И Walkman у меня был, только кассетный плеер. Ну, портативный имеется в виду, что это плеер, который можно носить с собой. Вот, и вот у меня был кассетный Walkman. Звук просто потрясающий там. Ну, кассетный... Сейчас-то кассеты вроде как не продают, наверное, нет? Только какие-то раритетные авитошные...
3: Магнитофоны, да, да, такие. И 1 июля 2009 года в России вступил в силу официальный запрет на азартные игры. День слез наперсточников.
2: Точно, точно. Это что... Это же получается игры.
3: Ну да, да. Отъехали только во Владивосток. В Сочи оставили казиношечку. И все. И все.
2: Так, ребят, смотрите, впереди у нас конкурс «Проще простого». Обязательно сыгранем. Ну, опять же, без вас не получится, поэтому имейте в виду. Номер телефона 39-101-5. Обязательно запишите его и участвуйте в этом самом простейшем конкурсе в нашем.
3: Уокман разыграем.
2: Да, 100 пудов.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.
5: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
9: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, друзья, все правильно вы поняли. Можно уже звонить. 39-101-5. Все готово. Значит, напоминаю, что разыгрываем мы классный подарок. Конечно, безлимитно один день для одного ребенка. Это крутая история, где именно правильно в ТРЦ «Мармелад», в «Космоклубе». Это центр развлечений. Центр развлечений. Это не окраина развлечений. Это там, не где-то там на задворках развлечений, да, друзья? Это вот прям центре не бывает.
3: Эпицентр, да, абсолютно верно. Друзья, 39-101-5. Очень хотим услышать чей-то голос.
2: Алло, привет.
4: Алло, доброе утро.
2: Доброе-доброе. Кто с нами на связи?
4: Надежда.
2: Надежда, хорошо. Где-то ты находишься в движении?
4: Нет, только сел в машину.
2: Понятно. А ты за рулем поедешь или тебя кто-то повезет?
4: Нет, за рулем поеду.
2: За рулем. Ну ладно, тогда желаем тебе, конечно же, удачи на дороге. Я так понимаю, в сторону работы поедешь?
4: Да.
2: А 1 июля хотелось бы ехать в сторону не работы, согласись? Какой-нибудь
4: там? Ну да, погода наладилась.
2: Вот. Значит, ладно, в любом случае, будем желать тебе удачи. У нас есть конкретный вопрос и два варианта ответа. Выбери из этих вариантов правильный и все, забирай безлимитно одного ребенка. Окей? Итак, вопрос.
4: Да.
3: Так, давайте-ка, в каком городе мы, знаете, давайте, прям была небольшая, мы сегодня отмечаем запрет.
2: Да,
3: запрет на азартные игры. Угу. Дело в том, что 1 июля 2009 года в России вступил в силу официальный запрет на азартные игры. Угу. Вот, я решила копнуть в историю азартных игр. Давай-ка выясним с тобой, в каком городе находится самое большое в мире казино по площади. Ну, в общем-то, этот же город славится, так скажем, еще и поступлениями в налоговый бюджет. В этом городе более 50% всех налоговых поступлений в бюджет от азартных игр. Итак, что это? Это Лас-Вегас в США, либо китайский Макао?
2: Прикольно.
4: Без вариантов я сразу про Лас-Вегас подумала.
2: Ну да, как будто бы... Как будто бы, да. Но...
4: Как будто, да, логично бы было бы, если бы...
2: Если бы не так. Китайский Макао.
4: Да, но все-таки в Китае народу побольше. Но у них же тоже, наверное, зоны выделены.
2: Конечно, да, думаю. Выделены зоны.
4: Да.
2: Там голуби летят над этими зонами. Ну, как будто бы...
4: На их азартность, наверное, давайте китайский город.
3: В Макао, да, отправляемся?
4: Да.
3: Ну что ж, долго-долго ты крутилась, вертелась, да, ждала, может быть, от нас каких-то подсказулин и так далее, но сама догадалась, да, абсолютно верно, в Макао, в Китае.
2: Да, прикольно. Причем получается, что этот город фактически живет благодаря казино. Причем одно конкретное вообще, видимо, самое большое в мире.
3: Вот кого кормят лудоманы, да.
2: Вот, да, точно. Поздравляем тебя с победой, давай отметим ее в эфире. Можно прокричать название нашего утреннего шоу 3-4, как будто выпало три семерки.
0: 3-4. Yeah. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
5: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
8: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь. Рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Да, друзья, только топовые новости в режиме обсуждения здесь, на рубрике «Сенсация». Прикольный документ я сегодня обнаружил, Дина.
3: Так, наследство какое-нибудь, надеюсь.
2: А, типа, из Африки на меня вышли из Руанды.
3: Да, да, да.
2: Короче, ООН официально запретил землянам общаться с инопланетянами.
3: И опять запретил.
2: Это официальный протокол организации, который существует на сайте этой...
3: А то чё?
2: Этой, значит, что это, организация?
3: ООН не сильно это решает, как мы уже поняли.
2: Согласно обновленному протоколу, который переписали впервые с 2010 года, то есть 16 лет не переписывали, переписать решили, астрономы, в первую очередь, так как они все-таки ближе к звездам, не должны отвечать на сигналы инопланетян без одобрения ООН. А также обязаны не распространять эту информацию в СМИ и соцсетях. Любой ответ на подтвержденный контакт с инопланетянами рассматривается как коллективный дипломатический акт. Поэтому ты не можешь лично сказать «Привет, зеленые человеки!» То есть нельзя так говорить. Вот, надо сначала что? Предупредить ООН. ООН уже там...
3: Какие мы унылые, божечки мои.
2: Да, там сидит, наверное, какой-то специальный человек для общения с переговорщиком.
3: Ага.
2: На инопланетном.
3: Ему уже лет 100, он такой, ни разу рабочего дня у него ни одного не было, я правильно
2: понимаю? Да, но зарплата стабильно капает такое. Я выучил 16.
3: Поэтому он боится, что его подсидят, и он такой, я официально запрещаю кому-то общаться.
2: Ну да, видимо. Не, просто, ну, сам факт того, когда вы вдруг увидите... Ну, например, кого-то с другой планеты.
3: И ты такой, не-не-не, не буду с вами разговаривать, не запретили вон.
2: Да, вот распечатка, ребят, документа, поэтому сорян.
3: А, значит, смотрите, сейчас идете в МФЦ, записываетесь в ООН, получаете талончик, да, и там потом решаете.
2: Да. Биометрия есть?
3: Да, и госуслуги надо установить, и МАКС, естественно.
2: Ну, конечно же, куда же без этого.
3: Так, двигаемся дальше. Значит, смотрите, жара же аномальная в Европе.
2: Да, есть такое.
3: Это у нас как-то... Да. Мы меняемся местами, да?
2: Да.
3: Так вот, из-за жары Эйфелева башня увеличивалась в высоту на 10 сантиметров.
2: Нифига себе. Расширился
3: металл.
2: Это
3: распухло. Распухло, да. Причиной стала аномальная жара. Это объясняется физическими свойствами металла. При нагревании конструкция расширяется примерно на 2 сантиметра на каждые 10 градусов. Когда температура снизится, башня снова примет привычные размеры.
2: А зимой она уменьшается, получается, маленькая становится? Ну, когда холодно.
3: На ладошке, да. Во Франции экстремально жарко. В отдельных регионах столбики термометров поднялись до отметки в плюс 40 и выше. Угу. Максимальный уровень погодной опасности введен в 72 из 96 департаментов страны.
2: Да, и все же я не могу понять, как измеряют высоту, вот эти разницы в 10 сантиметров, как она очевидна.
3: Ну там рулетка висит.
2: Висит рулетка?
3: Конечно.
2: Так, ребят, нам надо увеличивать высоту рулетки, то есть длину рулетки.
3: Сейчас, знаешь, такая, ну, там же, наверное, удобно птичкам сидеть. Птички прилетают такие, это что за мангал такой,
2: да? Да ладно, прилетают, прилипают, готовятся.
3: Поджаем, well done,
2: да. Ладно, ребят, короче, впереди у нас второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Поговорим еще на более интересные темы.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов. Министерству иностранных дел России поручено направить уведомление в Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. Минпросвещение России анонсировало поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу, начиная с нового учебного года. Это решение направлено на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Предмет будет изучаться со второго полугодия 2026-2027 учебного года в пятых классах, где предусмотрено 17 часов занятий. Минпросвещение направило методические письма в регионы, чтобы подготовить педагогов к новым требованиям. В Краснооктябрьском районе Волгограда на благоустройство участка проспекта Металлургов у здания Царицынской оперы выделят 8 миллионов рублей. В рамках работ, которые должны завершиться к 11 октября текущего года, планируется вырубка старых деревьев и демонтаж тротуарного покрытия, укладка нового асфальта, высадка 36 туй, 40 можжевельников и около 500 саженцев кизильника с устройством автополива, установка световой инсталляции, камер системы оповещения и урн. Подрядчика для выполнения работ отберут в первой декаде июля. В Волгоградской области началась профилактическая операция «МАК-2026», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Операция продлится до 3 июля текущего года. В рамках мероприятия полиция будет выявлять и ликвидировать незаконные посевы наркосодержащих растений и их очаги. О находках просьбы сообщают по телефону Волгограда 30 44 44. С 1 июля для жителей Волгоградской области вступают в силу новые правила. Один из них – это запрет на мелкий шрифт. В договорах с микрофинансовыми организациями запрещено использовать мелкий шрифт. Клиентов обязаны честно информировать обо всех дополнительных услугах, страховании и так далее, а также предоставлять возможность от них отказаться. Также вводятся более строгие ограничения на выдачу рискованных кредитов. Доля ипотечных заемщиков, тратящих на платежи более 80% от дохода, сократится. Для новостроек от 7 до 5%, для вторичного жилья – от 20 до 15%. Еще одно из нововведений – это доступ родителей к счетам детей. Они смогут получать справки о вкладах и счетах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет по свидетельству о рождении. Исключением будут являться дети, ставшие полностью дееспособными через эмансипацию или брак. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Когда в 10 лет я съел большую булку рогалик с такой прикольной сладкой посыпкой возле хлебозавода, ну, то есть прям с пылу с жару, запил все это дело кефирчиком, я тогда подумал, что мне никогда не будет так хорошо. Так и оказалось, короче. Ребят, впереди у нас утреннее шоу 3-4. Мы всем желаем вам, во-первых, приятного аппетита, если собираетесь завтракать. Возможно, булочка с кефиром.
3: Сейчас, если честно, очень захотелось.
2: Да, как будто...
3: Рогалика какого-нибудь, да, что-то такое.
2: Да, значит, что касается еды, давайте отложим в сторону, значит, какие-то моменты, связанные с этим. Но точно будем подпитывать свой мозг интересной информацией. Ведь у нас есть прогноз погоды. Интересная рубрика «Живи с этим», с теми самыми фактами, которые, ну, наверное, в какой-то степени интересуют нас всех. Вот, потом будет вопрос в конкурсе «Навигатор», причем не один, а сразу три. И, конечно, сенсация с курьезами. Вот такой у нас план на ближайшие, условно, ну, уже меньше, чем 60 минут. Давайте так.
3: Так, ну и, конечно же, нельзя пропустить некоторые события, которые будут проходить в нашем городе на днях. Во-первых, можно что сделать правильно? Отправиться в Старую Сарепту на программу «Как на Ивана Купала». Mm-hmm. В Старой Сарепте проведут вечер в этническом стиле, отметят праздник с атмосферой древних традиций. Значит, в программе сбор целебных растений.
2: Класс.
3: Плетение веночков, ароматный чай из душистых трав, мастер-класс по созданию обережной свечи. Никто вас не оберегает, сделайте себе обережную свечу.
2: Классно.
3: Гадание в старинном подземелье при свете свечей. Народные песни от Элины Рачевой, хороводы, фотозоны, народная игра и народные игры и забавы. Значит, когда 5 июля, воскресенье, в 15:30, до музея, между прочим, можно отправиться на электричке. В 14:14 отправление со станции «Волгоград-1» и в 19:40 обратное отправление на электропоезде со станции «Красноармейская». Приезжайте. Старая Сарепта, напомню, находится по адресу улица Изобильная, 10.
2: Слушай, вот ты сейчас сказала про электричку, я подумал, а ведь мои дети ни разу не ездили на электропоезде в рамках Волгограда.
3: Вот купишь им еще парагалику с посыпкой.
2: Ага, классно.
3: Кефирчик, сядете в электричку.
2: Класс.
3: И никогда вам так хорошо не будет.
2: Главное
3: больше
2: не попасть там, ну, например, после матча Ротора с фанатами. Потому что однажды...
3: Нет, в 14:14 дня вряд ли.
2: Вряд ли, да. Просто у меня был такой опыт. Ладно, ребят, всем хорошего настроения. Продолжаем желать и напоминаем, что самое родное в мире — это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Стремительно набирает обороты наш столбик термометра. Несется ввысь. Уже, между прочим, чуть больше, чем в прошлом часе у нас температура. Какая же ждет нас в целом сегодня и завтра, узнаем прямо сейчас.
3: Друзья, прямо сейчас в Волгограде ясная погода. Осадков синоптики не обещают. Плюс 23 на дворе. Дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 19. А завтра будет еще жарче. Готовим кремушек от загара. Плюс 32 днем в четверг и плюс 20 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Утренняя на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Прямо сейчас живи с этим. Интересные факты, которые мы предлагаем вам выслушать. Конечно же, максимально внимательно, потому что, ну, это рубрика...
3: Выслушать, как... потому что мы выслуживаемся перед вами.
2: Да, да, точно. Ну, в какой степени стараемся донести до вас какую-то очень-очень крутую информацию. Так, внимание.
3: Так, в общественных библиотеках средневековой Европы книги, ну, тогда стоили очень дорого, да, из-за своей большой ценности, каждого экземпляра приковывали к полкам цепями, каждую книжку.
2: Прикол.
3: Соответственно, длина цепи позволяла снять книгу с полки, прочитать ее, но не давала вынести за пределы библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до 18 века.
2: Прикольно. А у них были общественные библиотеки?
3: Ну, видимо, уже да.
2: Возможно, не у всех был туда вход, но с цепями книги, это, конечно, прикольно.
3: Нет, просто не все умели читать. Мне кажется, странно идти в библиотеку, если ты не умеешь читать.
2: Подержу книгу на цепи, вот, как говорится.
3: Выгули ее.
2: Выгули. 1955 год. Магазин из американского города Колорадо Спрингс разместил перед Рождеством в газете объявление. Предложил при этом там детям звонить Санта-Клаусу.
3: Так.
2: Вот, ну типа, звоните, все дела. И, соответственно, указали телефонный номер свой, то есть магазина. Но с ошибкой. И звонки стали поступать в командный центр противовоздушной обороны. Короче, специалисты которого не стали вешать трубки, а начали говорить с детьми. И говорить им координаты места, где пролетает Санта в данный момент. Короче, просто рассказывать им вот такие истории. С тех пор военные сделали прием звонков от детей ежегодной традицией под названием «Norad Tracks Santa». То есть, короче...
3: Узнай маршрут Санта.
2: Да, типа такого. Короче, которые помогают поддерживать множество волонтеров. То есть они, соответственно, принимают отвечают за них. В наше время с 1 декабря каждого года можно получать координаты Санта-Клауса в реальном времени на официальном сайте этой программы. С, ну, как бы, как будто бы это реально работает тот самый центр противовоздушной обороны. Короче, сориентировались и не стали... видишь, портить Рождество детям. Как по мне, очень прикольная история.
3: Да, молодцы, что об этом подумали. Так, мы пошли думать над тем, чем удивить вас далее. Во-первых, впереди конкурс.
2: Да.
3: Навигатор, успеем с вами покататься, тоже узнаем маршрут, и нам для этого не понадобится та самая, что там, бригада.
2: Бригада?
3: Ну, кто там?
2: Ты про какой фильм? Про Бумер, про бригаду?
3: Я про твою новость.
2: Бригада, ты, ну...
3: Мы очень хорошо понимаем друг друга, да? Какие вояки, значит, там, что там, самолетники?
2: Центр противовоздушной обороны.
3: А, центр ПВО, вот.
2: Да.
3: Соответственно, я уже забыла, о чем я хотела сказать, пока ты тупил, теперь я туплю. Пойдем тупить вместе, мой неюный друг.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Реклама.
5: Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
6: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43.55.13.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Да, друзья, это «Навигатор». Можно звонить. 39-101-5. Прямо сейчас набирайте, потому что у нас есть классная история. Сертификат на спа-процедуру в «Твой Тай».
2: Да, друзья, обязательно. Значит, если вы хотите расслабиться, причем, возможно, даже не один, допустим, с супругой или с супругом, со второй половинкой устроить самое настоящее свидание, там, в общем-то, возможны и такие варианты. 39-101-5 по-прежнему наша линия свободна и находится в томительном ожидании кого-то из вас.
1: Да. Напомним еще раз, друзья, что в конкурс «Навигатор» существует вот какая история. Мы обычно выбираем прикольные точки на карте А, Б и С, потому что три вопроса у нас. И каждому вопросу придумают три варианта ответа, чтобы было сложнее. Ха-ха-ха. А чего вы думали такие? Типа, все так просто, что ли? Это в первом конкурсе, проще простого, будет два варианта ответа. А здесь все по-серьезки. Ну, на, как бы, на то и рассчитываем, что вы знаете любимый город Волгоград и не менее любимый город Волжский. Алло, привет!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Как зовут тебя?
3: Владимир.
1: Владимир, Володь, вопрос такой. Ты живешь в Волгограде?
3: Да.
1: А в каком районе?
3: Автозаводки.
1: Все, про него мы тебя вопроса не задаем. Ха-ха. Будем задавать вопросы максимально далекие от этого райончика. Ну, шучу, на самом деле. Мы просто постараемся сделать так, чтобы тебе
2: шучу,
1: было...
2: Шучу, мы недалекие.
1: Да, мы недалекие. Мы в центре. Короче, начинаем движение. Итак, внимание, первый вопрос.
2: Итак, давай вместе с тобой попутешествуем. 1 июля отмечается День добровольного вхождения Бурятии в состав России. Скажи-ка, пожалуйста, какой факт не про улицу Бурятскую? Какой факт? Улица Бурятская параллельно Колосовой. Кто-то называет ее Колосовой. Улица Бурятская перпендикулярна улице Сиреневой. Либо улица Бурятская выходит к реке.
1: Угу.
2: Надо найти брехливый факт. Неправильный, неверный. То есть два верных факта.
3: К реке, может, не выходит.
1: Не выходит к реке. Потому что улица что, не ходит, правильно? Сегодня шутехи просто прут вообще. Так, ну а правильный ответ какой? Там было параллельно Колосовой или Колосовой, или перпендикулярно Сиреневой. Если мы не про реку сейчас говорим, то какой же ближе факт к неверности?
2: Ближе к неверности?
1: Ближе к неверности.
3: Да, перпендикулярно.
2: Правильно, потому что слово сложное, правильно?
1: Подавайте.
2: Перпендикулярно. Это... Улица Бурятская не перпендикулярна Сиреневой, на
1: нормально.
2: Самом деле. Да, абсолютно
1: да.
2: Верно.
1: Хорошо. 1 июля 1969-го вышел первый номер ленинградского журнала «Аврора» в Волгограде. Есть улица «Авроры», есть улица «Аврорская» или обе эти улицы отсутствуют в Волгограде в принципе? Что скажешь? Володь.
3: Володя. Аврорская есть.
1: Да, Аврорская есть? Ты там гуглишь, что ли, сидишь там?
2: Я слышу, это клацанье.
1: На кнопочке там. И мы думали, ты в машине сидишь, а ты, короче, у компа где-то там. Короче,
2: возможно, у нескольких.
1: Ладно.
2: Вов, но надо гуглить чуть-чуть
1: да,
2: скорее.
1: Правильный ответ, конечно же, улица Аврорская есть, Авроры нет.
2: Так, и финальный вопрос. 1 июля мы еще и до кучи отмечаем много птичьих праздников. Сразу несколько. День ранней пташки, день куриного бога и даже день куриных крылышек. Скажи-ка, пожалуйста, улица Голубинская и улица Воробьиная. Как расположились друг относительно друга? Они пересекаются, они находятся в одном районе или в разных районах?
1: Подраскидала.
3: В разных, наверное.
1: В разных, наверное. Ну что ж. Жаль, конечно, этого добряка, но он прибыл к месту назначения, и мы его поздравляем с победой тебя, Володя. Прямо сейчас.
3: Спасибо.
1: Там кто-то чихнул, походу, да?
2: Значит, на радостях.
1: Правду говори.
2: Да. Ну что, Володь, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты вообще не гуглил. Ты сам, ты молодец, да.
3: 3-4.
1: Принято.
0: 3-4. Утреннее шоу. Реклама.
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
5: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
6: One sip,
5: bad for me.
6: One hit,
5: bad for me.
6: One kiss,
5: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Реклама.
1: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
5: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Очень прикольную новость за эфиром предложила обсудить Дина, но я говорю, пожалуйста, не надо, не сегодня. Короче, я нашел быстро про футбол.
3: Оставим на наш последний эфир.
2: На последний эфир, да, точно. Там у нас будет все не вошедшее.
3: Уйдем красиво.
2: Как черный КВН, помнишь в свое время. Короче, ребят, прикольно, оказывается, скандал разразился вокруг сборной Германии, которая не прошла.
3: Потому что они провалили, ну, не вышли дальше.
2: Так, тут прошло целое расследование.
3: Да,
2: оказывается.
3: Кто виноват?
2: Ну, то есть, получается такая история.

0: все нападающие, да?
1: Они отказались пробивать. И, короче, тогда, ну, вперед вышел Джонатан Та. Несмотря на то, что за всю профессиональную карьеру это защитник, угу, который ни разу не исполнял пенальти. Он добровольно вызвался, потому что остальные отказывались, а время шло.
0: Ну, а что, они все, получается, трусишки, он молодец.
1: Да,
0: ну,
1: трусишки, он
0: чуть-чуть
1: молодец.
0: Чуть-чуть не свезло.
1: Да, вот этот самый Та, ага, который тот.
0: Так.
1: Короче, тот Та.
0: Так.
1: Он,
0: на
1: чё,
0: него все свалили.
1: Чё, да, он, получается, не реализовал свой удар. Парагвай вышел дальше, и, получается, на него все шишки. Прикинь, получается, что эти вот, как говорится, дармоеды, которые там, понимаешь ли...
0: Воздуханы.
1: Которые,
0: говоря на языке зумеров.
1: Вот, они, короче, что,
0: прикинь... Они за
1: что
0: деньги
1: самый получают? Ответственный момент, когда нужно было пробивать тот самый пенальти, как раз,
0: который... Кинули команду.
1: Является ключевым, да, когда,
0: конечно,
1: это бывает, вот вопрос,
0: ну, это
1: стоит.
0: Это 50 на 50, там фортуна еще, да?
1: Да, ну там и вратарь вроде как тоже молодец, но тот же самый защитник, который ни разу не пробивал 11-метровые, условно, в официальных матчах и так далее, да? Представляешь, как в целом ему нелегко. Фактически, вот эта вот история с ответственностью в очередной раз доказывает, что, ребята, да?
0: Какие там пацаны безответственные?
1: Да, у кого, как говорится, стальные, угу, нервы, тот и обычно побеждает. Вот здесь что-то не сдалось.
0: Не сдалось. Ну, что поделать. До слез был финальный поклон, по-моему, японцев. Mm-hmm. Они проиграли последнюю игру.
1: Бразильцам, да, по-моему? Или как там? Что там было вообще?
0: Наверное, да. Вот. И, конечно, пацаны сильно расстроились.
1: Я вообще не слежу, понимаешь, поэтому я, ребят...
0: А я тоже только по статьям.
1: Да, мы просто статьи смотрим с этих всяких там, пытаемся...
0: Ну, нам этого хватает, чтобы вдохновиться.
1: Да, поэтому...
0: Ну, короче, японский тренер взял всю ответственность на себя, сказал я...
1: И сделал харакири прямо на поле.
0: Так, по поводу харакири. Значит, они... Он, значит, собрал команду, видимо, прямо на поле. Уже в конце толкнул пламенную речь. И, в общем, они все равно вышли к фанатам, к болельщикам. И у них есть традиционный там какой-то самурайский поклон, глубокий, скажем. И вот они кланялись болельщикам в таком поклоне. И он, соответственно, не только команду вот так выпустил, он сам, в общем-то, вышел в первый ряд.
1: Угу, прикольно. Короче, ребят, следим.
0: Вот там готовы брать ответственность за себя.
1: Готовы брать ответственность за себя, да? Значит, если говорить про ту самую сетку, да, получается, где-то про плей-офф. Ну да, получается, что я ее просто тупо не вижу. Вот, получается, сайт не открылся. Нормально, даже здесь у меня есть какие-то препоны. Что еще один? Будем что-то еще обсуждать?
0: А, да, у меня есть. Давай. Значит, смотрите. Ну, есть люди, которые хотят почувствовать себя немножко крутыми, типа ограбить банк, ограбить магазин, ворваться и так далее. Но не всем это удается, даже с учетом наличия оружия. Значит, в Шотландии преступник не смог ограбить мини-маркет из насмешек продавцов. Вот такой заголовок.
1: Да.
0: 21-летний Финли Крошу ворвался в магазин с большим кухонным ножом в руках. Он стал угрожать... Смотри на мою мачете.
1: Это что, нож, что ли?
0: Он стал угрожать сотрудникам, требовать у них выручку. Продавцы в ответ засмеяли грабителя, заявив, что в кассе денег нет. Это вынудило Кроша уйти с пустыми руками.
1: Еще и Крош.
0: Да, сборная смешариков, да, пошла на мокруху.
1: Выходит, ага. Копатыч говорит, слушай, сюда, короче.
0: Неудача не остановила преступника. После мини-маркета он напал на соседнюю закусочную, где ему уже удалось совершить ограбление.
1: Класс.
0: Впоследствии выяснилось, что Крошо, также успешно ограбил другой магазин другого числа. В общем, у него...
1: Судя по тому, что мы знаем его имя, успешно он ограбил лишь на некоторое время.
0: Гоните деньги! Вот с такой фразой он обычно заваливался куда-то в те места, которые он заходил.
1: Ну, в итоге его поймали, надеюсь?
0: Так, его арестовали, да. Его приговорили вот на днях к 3 годам лишения свободы.
1: Хорошо, хоть никому не навредил.
0: Крош не выходит в следующих сериях смешариков.
1: А в одном магазине даже насмешил, получается. Ладно, ребятки.
0: Винта.
1: Третий час утреннего шоу 3-4 практически наступает.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42. Ага!

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния граждан, за последние 5 лет уступив лишь Южной Корее и опередив Хорватию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отчет UBS. Под богатством благосостоянием понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатели рассчитываются в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен. Любая военная агрессия Киева против Белоруссии встретит консолидированный отпор со стороны Москвы и Минска. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, подчеркнув, что Россия и Беларусь являются союзниками в военном отношении. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский угрожал атаковать технику на белорусской территории, если она не будет убрана в течение недели, утверждая, что там расположены ретрансляторы на вышках. Накануне в хирургическом корпусе Волгоградской областной клинической больницы номер 1 открыли мемориальную доску выдающемуся хирургу и ученому профессору Владимиру Григорьевичу Карпенко. Он внес большой вклад в создание и развитие клиники. Участвовал в проектировании корпуса, написал более 120 научных работ и был действительным членом Международного общества хирургов. Заслуги профессора отмечены орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду. В нем участвовали заместители губернатора, глава Волгограда Владимир Марченко, представители профильных структур и руководители ресурсоснабжающих организаций. В муниципальных образованиях уже развернуты работы по подготовке к отопительному сезону, и общая плановая готовность объектов составляет около 23%. Губернатор отметил, что время на завершение работ достаточно. В регионе ведется проектирование важных элементов ЖКХ, а также строительство и ремонт котельных и тепловых сетей с привлечением бюджетных и частных средств. В Волгоградской области началась профилактическая операция «МАК-2026», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Операция продлится до 3 июля текущего года. В рамках мероприятия полиция будет выявлять и ликвидировать незаконные посевы наркосодержащих растений и их очаги. О находках в просьбе сообщают по телефону Волгограда 30-44-44. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Самый популярный ответ на вопрос, какой товар вы точно не ожидаете увидеть в Чижике – пыжика. Вот, значит, впереди, ребятки, вот такой юмор. Утреннее шоу 3-4.
3: Сегодня будет очень темно, да, Олег?
2: Да, судя по всему. Значит, мы тут предлагаем вам ознакомиться с содержанием этого часа. У нас есть содержанец Александр Морозов.
3: Так.
2: Содержим его в нашем эфире каждый час по будням, каждый день.
3: Ну, значит, получается, он не тарелочник, он колесочник.
2: Колесочник, да, он же... Кто еще там у нас? Какие есть прямо классические автомобильные термины, блин. Ну-ка.
3: Тачаночник он?
2: Тачаночник.
3: Ну, разбирается в тачках?
2: Разбирается в тачках, да. Короче, рубрика «Встречка» в 9.15, ребят. Не пропустите, если что, вопросы можно Александру задавать. Также будет прогноз погоды, будет конкурс под названием «Откуда звук» и, конечно, сенсация с курьезами. Афиша мероприятий тоже готовится. Вот прямо сейчас горяченькая, с приятным ароматом жареной картошечки прилетит к вам, да?
3: Да, значит, друзья, смотрите, куда мы вас можем с удовольствием отправить, чтобы нам всем понравилось при этом?
2: То есть куда-то подальше именно их отправить всех?
3: Итак, значит, смотрите, во-первых, можно посмотреть кино «На траве» с 1 по 3 июля в 20.10 на футбольном поле Центрального парка культуры и отдыха. В среду сегодня можно посмотреть мультфильм «Подводная братва», возрастная категория 6+, значит, можно приходить с детьми. В четверг, 2 числа, «Ночь в музее», там уже 12+, возрастная категория.
2: Вау.
3: И в пятницу фильм «Дети леса», там снова можно брать с собой и малышариков. Значит, что нужно взять с собой? Ну, наверняка там от комариков какие-нибудь пшикалки, какие-нибудь пледики, что-нибудь вкусненькое потрепать. Ну и, соответственно, тебя, ноги в руки, и доставляйте в Центральный парк культуры и отдыха.
2: Отлично. Ну, а прямо сейчас давайте доставим друг другу удовольствие с помощью нашей кричалки. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4
3: в эфире.
1: 3-4 утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Жарко в Волгограде.
2: Все плавится, Олег, Шарапов,
1: да,
2: мы поняли.
1: Всему, да.
2: Сейчас немножко пар пошел. Сейчас я отсяду подальше, подождите.
1: Точно это пар.
2: Если услышите звуки шкварчения, ну, Олег почти приготовился, если что.
1: Да, есть такое.
2: Так, я успеваю пока прочитать прогноз погоды. Итак, друзья, температура плавления Олега, давайте вот мы сейчас выясним. Оказывается, даже плюс 30, в общем-то, можно не доходить до этого уровня. Плюс 25 Олегу достаточно, чтобы он зашипел. Осадков сегодня не ожидается. Дует северный... Ой, у тебя чайничек свистит, Олег. Дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 19. Завтра в четверг, видимо, Олег вообще не придет на работу никуда. Плюс 32 днем, плюс 20 ночью. Все, несите соль и маслица.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас рубрика «Встречка». 39-101.5 наш номер телефона для связи. Как всегда, используем, так сказать, возможность общения с нашим автоэкспертом Александром Морозовым для того, чтобы задать вопрос, ну, просто дозвониться, а дальше уже, соответственно, соблюдая правила дорожного движения, если вы за рулем, наверное, все-таки лучше остановиться, чтобы можно было спокойно поговорить. Ну и опять же, Александр часто предлагает еще и вам высказать какое-то свое мнение. А Александр с нами уже на связи. Саш, привет тебе.
4: Да, привет. Как дела, как настроение?
1: Нормально, есть звоночки, вот принимаем уже там просто град
4: звонков.
1: Очень
4: хорошо. Давайте поговорим тогда. 39-101.5. Кто у нас на связи?
5: Алло, здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Александр, подскажите, пожалуйста, у нас сейчас вот идет по городу, как, ну, а не акция, а как бы презентация, Tenet, новый автомобиль 4L, который вот презентует. Угу. Вы уже как бы его смотрели, что можете о нем сказать?
4: Я на нем покатался и презентовал его уже по нескольким регионам. И могу сказать, что, в принципе, вот из этой платформы, ну, как бы уже ничего другого не слепить. Т1Х, которую они в хвост и в гриву везде эксплуатируют, она уже хорошо нам известна, понятно. Они оставили один мотор, они убрали вариативные коробки, все только на роботах, но обещают, что будет и механика, но без полного привода. Полный привод тоже анонсировали, возможно, к осени. Пока передний привод, но из плюсов то, что этот автомобиль, в отличие от других выпущенных L-версий этим же концерном, хотя бы реально длиннее. То есть это нечто среднее между четверкой и семеркой, которая нам с вами была понятна. Но задняя часть полностью отсылает к седьмой модели, которая выпускалась 7 Pro, 7 Pro Max. И мы понимаем прекрасно, что это слепили из двух автомобилей. Соответственно, да, мы делаем для себя вывод. Нам это интересно, да, это интересно для тех, кто сидит сзади, это интересно для тех, кому нужен чуть больше багажник. Но на общий вес этот мотор не так динамичен, хотя считается, ну, самой актуальной у этого производителя и самой бронебойной спикой мотора и коробки. Потому что этот мотор и эта коробка, они вместе прошли уже достаточно долго. Примерно такая же спайка у новых Джелеонов, которые оставили с силовой установкой, чуть доработанной, но с той же коробкой, они тоже считаются долгожителями. Поэтому здесь, я думаю, голосовать нужно рублем, смотреть, подходит она вам за эти деньги или нет. Знаю, что на ней сейчас как на горячие пирожки расхватывают, и, возможно, будут еще и предзаписи какие-то, потому что завод наверняка не выпускает их в должном количестве. Скорее всего, будут отсылки уже на середину лета. Есть же еще там определенные пожелания по цветам. У них серый неплох, вот который такой больше графитовый. И внутри это не изменилось материалом. Все тоже пальто. Добавили чуть больше опционала. С одной стороны, это прикольно, в плане, что ты теперь по воздуху можешь спокойно коннектиться телефоном. Но что касается, вот, допустим, каких-то вещей, связанных с динамикой, управлением и так далее, это все то же самое, то есть не отличающееся. Поэтому, если вы ищете прям новый-новый автомобиль, который впечатлит, там еще что-то, придется заплатить примерно X2 к этой сумме. Прямой конкурент на этой же платформе — это J6. которая выпускалась чуть ранее, мы по весне презентовали эту машину. Она более простая и, в отличие, допустим, от 4L, не так много пространства. Она просто более интересна в дизайне для тех, кто любит внешность а-ля Range Rover. Ну, вот, собственно, и все.
5: То есть, получается, как бы уже Tenet, это уже, условно говоря, ну, тот бренд, или это, который уже, скажем так, ну, не штампует каждый раз, получается, новый автомобиль, а уже берет конкретно, да, то есть, ну, условно говоря, проверенные агрегаты, и на них, условно говоря, натягивает просто обновленную эту, ну,
4: фейс. Давайте так, к концу года Cherry уйдет, скорее всего, из страны, потому что они вторичных санкций боятся как огня. Останется Tenet, это уже российского производства автомобили. И мои коллеги, вот конкретно мы с ребятами обсуждаем периодически, кто по стране работает, там и в крупных федеральных изданиях, все склоняются к мнению из того, что вот лепят из того, что есть. Ну, понятное дело, да, как говорится, лепим, внедряем, реализуем как новое, но мы-то как бы эту платформу уже знали, юзали уже не один год, мы смотрели на нее, думали, посмотрим, может быть, следующие версии будут интересны. Я жду, когда более старшие модели, ну там, например, мне интересна Тига 9, да, я хочу, чтобы вот она была на отечественном производстве, как она останется в той же цене или нет, будет ли какая-то там тема по снижению для российского потребителя. Это хотя бы приятно, то, что не будет каких-то проблем, потому что когда концерны говорят, мы будем в теневую или в серую торговать, вот тут как бы вопрос по запчастям, гарантийке и так далее. А здесь они оставили производство у нас и спокойно собираются просто под брендами Tenet, да, и будут производиться, я думаю, еще долго. Поэтому никаких проблем нет, машина знакомая, спайка нормальная, а то, что она собрана из тех узлов компонентов, которые нам уже известны, ну, может быть, даже и в плюс.
5: Все, понял, спасибо вам большое за развернутый ответ.
4: Да, спасибо и вам, благодарю за звонок. Следующий вопрос принимаем, напомню, наш номер телефона 39-101-5. Алло.
6: Алло, доброе утро, Волгоград ФМ, доброе утро, Олег, да. Александр.
4: Здрасте.
6: У меня такой вопрос. Много-много лет ездил на корейце, на Hyundai. Угу. Сейчас на рынке беда, печаль с выбором автомобиля. Хотела бы услышать ваше мнение по поводу Jim Compass.
4: Слушайте, почему беда, печаль? Те же Hyundai, я не знаю, японцы, все в доступе, все везут с китайского рынка. Да, нет гарантий, да, цены чуть диковаты, но они сейчас снижаются, потому что спрос по факту нет. Но говорить о том, что вот прямо беда-беда, ну, беда на вторичке с продажей определенного сегмента и удешевлением китайского автопрома на вторичном рынке, тут я согласен. Но Jeep Compass... Честно, вот не впечатлил, потому что они все ближе к тем же корейцам, которых вы и так юзаете. Гораздо интереснее будет взять Селос и спокойненько на нем ездить, чем тот же Компас с его как бы фишками, плюшками, которые, возможно, в будущем подкинут такого гемора.
6: Это что, например?
4: Ну, например, то, что мы все с вами понимаем, да, атмосферный двигатель – это одно, а турбовый двигатель – это совсем другое. Это первое. Второе, мы понимаем, за что рыбу деньги, когда мы покупаем корейцев, так ведь? А да, когда мы покупаем платформу, которая пока нам не особо известна, не юзается и уж тем более не имеет никакой вообще там гарантийной поддержки, тем более оснащается там, грубо говоря, агрегатами, вызывающими вопросы, вот тут, особенно в поколениях третьего рестайлинга, я имею в виду компасы, у меня гарантий на эту машину с двигателем 1.2 гибридным вообще никаких нет. Есть электрические установки, но там цена такая, что проще два гибрида из Японии купить.
6: Понятно.
4: Поэтому спасибо, я не думаю, спасибо, что оно того стоит. Если вам так хочется автомобиль не китайского производства, вы просто заказываете себе автомобиль с рынка другой страны, вам его сюда привозят. Хотите с минимальным пробегом, хотите с новым.
6: Ага, то есть такие варианты сейчас возможны.
4: Они давно уже возможны, я вам тайну открою. Сейчас и даже дилерские центры обратно.
6: Как бы, ну...
4: Есть возможность так, официально купить, но гарантий там никаких. Отдельно гарантийное обслуживание как бы продается, но по факту это просто полис для того, чтобы подтянуть штаны, если у вас какой-то агрегат летит. То есть это такая же тема, как и со страховкой КАСКО. Примерно такая же.
6: Понятно. Спасибо вам большое,
4: спасибо, Александр. Благодарю за вопросы, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Да, сегодня вот разрывается у нас телефон. Друзья, напомню, что завтра Александр на связи, также 39-115 номер телефона. Ну и по будням в 9.15, если что, имейте в виду, ставьте напоминалки, дозванивайтесь, задавайте вопросы. В 13.15, 19.15 сегодня точно услышим повтор сегодняшней встречки.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
2: Ноль плюс.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Ну, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Всем привет, конечно же. Мы готовы уже ворваться в этот классный конкурс вместе с вами. Опять же, напоминаю, что именно вместе. То есть это не просто так, понимаешь, шли. Здесь нужно прям реально постараться. Вам нужно дозвониться, а нам нужно что? Правильно вас подвести, так сказать, к правильному ответу.
2: Олег начал с угроз.
1: Да.
2: Нам надо ворваться. Даже собрался ворваться Олег.
1: Да.
2: В общем, друзья, для всех смелых, кто... не побоялся перед призывами Олега, да, решил присоединиться, в общем-то, к нашей гоп-компании. Для вас есть тот самый номер телефона 39-101-5. Мы очень сильно хотим вас отправить в культовое место нашего города.
1: Да, культовое место нашего города, посещение смотровой площадки на Царицынской пожарной каланче на двоих, соответственно, от нашего спонсора, Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова, друзья. Очень интересная тема, ищите вдохновение, тогда приходите в новое выставочное пространство музея Машкова, музей Виктора Лосева на Коммунистической 5. Вас ждут уникальные выставки, творческие мастерские, панорамный вид со смартовой. Опять я сказал смартовой. Ну что, что за у меня там во рту буквы как располагается вообще? Смотровой площадке Царицынской пожарной каланчи, музей Виктора Лосева, точка притяжения истории и современности. Вот, соответственно, такая история и современность. Друзья, напоминаю, что у нас есть номер
2: 39-101-5. Да, каланча есть на многих открытках, да, волгоградских. Соответственно, совсем скоро вы должны тоже там оказаться, да, чтобы теперь на открытках была и ваша чудесная, довольная, самое главное, физиономия.
1: Да, у нас уже кто-то дозвонился. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
1: Кто это такой довольный?
3: Екатерина.
1: Кать, довольна? Мы угадали?
3: Да, конечно. Чему? Я вас постоянно вам дозваниваюсь.
1: Ну, поэтому, короче...
2: А 3 месяца прошло с прошлого дозвона, Кать?
3: Конечно, я за этим сижу.
2: Умничка, какая отличница,
1: прикольно,
2: молодец.
1: Прикольно. Раз в 3 месяца делаешь свою жизнь счастливее, правильно?
3: Да.
1: То есть, получается, ежеквартальная премия тебя ждет прямо сейчас, если ты победишь в нашем конкурсе. Вот, значит...
3: Я надеюсь.
1: Да, мы тоже надеемся. В случае победы, с кем пойдешь на смотровую площадку? Там на двоих.
3: Еще не знаю. Либо с молодым человеком, либо...
2: С немолодым человеком, да? У тебя есть и такой. Молодец, Катюха.
1: Да, она не сказала так, подожди. Есть молодой человек, а есть, соответственно...
2: Ну, правильно, какой-нибудь щедрый дед. Нам тоже подходит.
1: Да хватит уже. Ладно, все. Короче, Кать, давай, соберись.
2: Берем от этой жизни все. Кать, когда еще?
1: Да хорош уже. Конечно. Ты неправильные ценности сейчас пропагандируешь, Милонов сказал бы.
2: А ты как раз дед уже, ну, щедрый же дед.
1: Я щедрый дед.
2: Да, ну, все, супер.
1: Давай,
2: отлично.
1: Дед. Значит, Кать, надо послушать внимательно.
2: Поделиться своей песней.
1: Музыку, которую мы поставим, слова, которые мы услышим, возможно. И судя по тому, что эхо я слышу, делай погромче приемник, мы тебя потом...
2: Ну, Катя сразу заявила, она на опыте.
1: Да, на опыте, соответственно, мы могем. Скажи, пожалуйста, кто поет эту песню? Внимание. Внимание.

0: Вот так. Такая история.
1: Ну, похож на Агутина.
0: Похож на Агутина. А если говорить про оригинал, то поет...
2: Авторскую, вот, вот, собственно, авторскую составляющую. Чья песня-то?
1: Ой, это уже сложнее.
2: Ну, это тот человек, который жив в наших сердцах.
0: Всегда. Песня про «Скоро кончится лето». Ну ладно,
2: ну,
0: на самом
2: или
0: деле.
2: Про группу «Крови».
1: А, кино, что ли?
2: Ну, конечно. «Скоро кончится лето».
0: Просто мы нашли кавер, который исполняет непосредственно Леонид Агутин со своей группой «Эсперанто». И мы подумали, было бы неплохо напомнить людям, что 1 июля и скоро, возможно, лето кончится. Хотя, на самом деле, надежд-то у нас как бы хватает.
2: Надежд нету, Катя есть.
0: Катя победила.
2: Да.
0: Кать, ну что?
1: Ура!
0: Да,
2: ты давай будешь... отмечать, ты знаешь, что делать. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты главная надежда этого лета.
1: 3-4!
0: Принято! 3-4!

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Короче, ребятушки, вы такие думаете, что там будет, не будет сенсация? Мы такие, ну, конечно, будет. Вот, смотрите, получите, распишитесь. У меня есть одна небольшая новостюшка.
1: Так.
0: Она связана с, значит, заводом Edison Motors, который, значит, также среагировал, ну, руководство которого среагировало на выход игры GTA 6.
1: Так.
0: Своим работягам 19 и 20 ноября они объявили о временной приостановке производства.
1: Ну, чтобы мужики могли наиграться?
0: Да, то есть получается, что там уже несколько десятков сотрудников сообщили руководству, что они уходят в короткий отпуск. Начали придумывать всякую фигню, мол, типа 19-20 ноября
1: у меня вот жена
0: будем недоступны.
1: Этот промежуток, да.
0: Да, заняты важными исследованиями в Vice City. Вот, ну, короче, даже крупные компании, им пришлось подстраиваться под эту фигню, блин, значит, фигней. Только это и называется, по крайней мере, так думает большинство девушек и жен тех самых чуваков, которые, так сказать, подвисают на GTA-хе.
1: Да-да-да-да.
0: Как по мне, я так. Единственное, что там, значит, люблю, это саундтреки какие-то в отдельных каких-то версиях. Вот, но зависать в нее я никогда не зависал. Как бы, когда есть Call of Duty, смысл GTA. Вот, ну, такая вот история. Короче, видишь, даже работодатели реагируют и объявляют о выходных днях.
1: Ну, это, наверное, где-то там. У нас сомнительное.
0: Да,
1: знаешь, там,
0: я не
1: так,
0: думаю.
1: Так, дайте прикроем завод на недельку.
0: Да.
1: Сейчас ребята побалуются, да, вернутся заряженные,
0: классные. Я, например, не помню, чтобы наш президент, значит, в соцсетях кричал: «Мы вышли в плей-офф,
1: да,
0: поэтому

0: достойно колонки новостей. Вот такой.
1: Согласен.
0: Открыв дверь своего пикапа, автовладелец неожиданно увидел внутри медведя.
1: Ну,
0: и дело не в Сибири где-то было, да? Где-то здесь, да.
1: Где-то здесь?
0: Абсолютно, да. Расшалившийся мальчуган тайком забрался в поезд и уехал в другой город на 35 лет. Обычно так отцы делают. За хлебом выходят, да?
1: В России появилась вакансия для людей, которые готовы выслушивать нытье и жалобы. Нытинг стал популярным.
0: Нытинг?
1: Нытинг.
0: А я думала, выходить на нытинг запрещено. Нет?
1: Судя по всему, в этом плане можно. Вот, главное не перепутать буквы, да? А то вышел с плакатом на площадь.
0: Ага, ага.
1: А оказывается, надо было просто позвонить. Есть специальные люди.
0: Так.
1: Которые предлагают эту услугу за деньги, где ты звонишь и начинаешь ныть. На заправках, блин, сегодня вообще не смог затариться. Ребята, что происходит? 20 литров всего на табуле отпускает. Что происходит? Вот такая история.
0: Ну, мне кажется, там, наверное, самые отличные поводы, самые популярные поводы для нытья. Это, может быть, взаимоотношения там. Бывшие, не бывшие родственники,
1: точно,
0: не родственники.
1: Точно.
0: Ну и начальник.
1: То есть получается, что кто у нас обычно... был на той стороне провода или на той стороне вот слушателям, кто нытингом, вот если говорить про нытинг.
0: Ну, чаще всего
1: это друзья-подруги.
0: Да.
1: Это лучший друг, либо лучшая подруга,
0: да,
1: которым ты всегда ноешь.
0: Да, да и все.
1: А так как сейчас уже лучших друзей у нас нет.
0: Ну, можно звонить на бесплатные горячие линии. Не
1: да,
0: знаю, нет?
1: Бесплатная горячая линия.
0: Ну, там же иногда вам требуется психологическая помощь. Да, я кипю.
1: Такое есть, да, получается?
0: Да.
1: Прям реально номера есть?
0: Ну, есть номера.
1: Прикольно. Даш?
0: Там 112, Олег.
1: А, по этому номеру я иногда звоню.
0: Дозваниваешься сразу, да?
1: Да, впереди у нас четвертый час утреннего шоу.
0: 3-4.
1: Обязательно поноем друг другу про разные прикольные темы.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили создать отдельную федеральную структуру для регулирования детского отдыха. По мнению парламентариев, эта организация должна устанавливать коридор цен на путевки в лагеря, а также единые стандарты качества питания и профессионального уровня сотрудников. Парламентарии считают, что ситуацию изменит только передача организации детского отдыха на федеральный уровень. В Госдуме призывают ввести единый стандарт работы лагерей по всей стране, обеспечить им финансовую поддержку и предоставить родителям льготы, такие как детский кэшбэк, налоговые вычеты за покупку путевок и бесплатные билеты детям к месту отдыха. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. Пенсионерка из Кирского района Волгограда передала мошенникам более 2 миллионов рублей. На протяжении нескольких дней она получала звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками силовых структур и пенсионного фонда. Под предлогом несанкционированных операций со счетами они убедили ее перевести накопление на якобы безопасный счет. Поверив мошенникам, женщина передала деньги приехавшему к ней молодому человеку. После того, как собеседник перестал выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградская консерватория откроет две новые специальности – музееведение и архивное дело, а также современные направления в школе креативных индустрий – компьютерная анимация, VR и AR. Приоритетами вуза остаются укрепление международных позиций, внедрение цифровых решений и интеграция программ с Институтом искусств и культуры. Волгоградское водохранилище открывается для рыбалки с 1 июля. Рыбаки смогут рыбачить на моторных лодках на Волгоградском водохранилище и реке Яруслан, включая ее притоки. Однако общие правила продолжают действовать. Запрещено использовать сети, ловушки, тралы, электроудочки и арбалеты. Общее количество крючков на всех снастях не более 2 штук. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Поржал сейчас с фоточки прикольные. Картинка такая, значит, сгенерированная, либо нарисованная людьми. Когда тренер спрашивает, болгарские делаешь? А ты сидишь, и у тебя в голове болгарские перчики. Соответственно, готовые уже. Как они выпады. Дин, что это ты? Болгарский, видимо, не делаешь.
3: Нет, французский жим получается.
2: Да, жим бывает французский, хотя бывает разный жим. Вот жим-жим у нас прямо сейчас. Мы, короче, думаем, ребят, что делать? Значит, думаем, может быть, все сворачивать лавочку и хватит, да, типа. Либо дотянуть до конца.
3: Вы же хотите больше музыки, правильно?
2: А прикинь, забрать еще у Алексея Карпова пятый час наш сделать, а у Лехи, как говорится, первый его час работы отобрать. А? Слабо? Слабо?
3: Ну, что-то... Если честно, хочется четвертый наш отдать ему. Нет такого желания.
2: Судя по тому, как ты зевнула, я понял. Не вариант. Короче, ребят, впереди нас ждет с вами общение на тему погоды. Будет обязательно рубрика «Сенсация с курьезами». В этом часе есть конкурс «Нейрокод». И, конечно, рубрика «Живи с этим». Очень она там нравится нам, потому что мы вот как раз в ней часто узнаем что-то действительно новенькое. И афиша, где тоже, кстати, есть что-то новенькое.
3: Да, очень крутой формат мероприятия. Несколько раз проходили такого рода музыкальные сборища, да, музыкальные вечеринки, но тем не менее в каких-то городах, типа Санкт-Петербурга и Москвы, это набрало вообще огромные обороты, и у нас в Волгограде потихонечку начинается. Первый уличный хит-хор и вокальный зал Любови Орловой в самом центре города на 1000 голосов 11 июля в 19.00 в амфитеатре на набережной 62-й армии 2В. Значит, что? Туда приходим, там, соответственно, есть те музыканты, которые подготовлены, да, они готовили определенные песни, которые мы все обязательно любим петь и слушать, и есть повод спеть с ними. Не просто потанцевать, да?
2: Тысяча людей, прям.
3: Да, чтобы вот все пели. Вот такая задача организаторов, объединить сотни и тысячи голосов, чтобы петь в унисон, вспоминать любимые хиты. Ну и, конечно же, каждый может быть собой без ограничений, без страха, без осуждения. Вот, поэтому за такой вот атмосферой единения и душевного пения обязательно приходите на это мероприятие. Напомню еще раз, 11 июля, 19.00, хит-хор, амфитеатр.
2: Прикольно. Хиты, хия, химы, хиани. Получается, все мы орем, правильно? Ладно, понял, шутка не зашла.
3: Ну, больше как будто диагноз какой-то, нет?
2: Да.
3: Что-то, что чешется.
2: Да, короче, чешем дальше, друзья. Вы слушаете «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60, 57, 57.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде прямо сейчас расскажем вам, друзья. В ближайшие сутки нас ждет потепление. Я бы даже сказал пожарение.
3: Пожарение. Так, ну-ка, давайте ну-ка. Пожарим, пожурим кого-нибудь. Столбик термометра, например, синоптиков, например. Они нам вот сегодня осадков не обещают, зато обещают ясную солнечную погоду. Пока плюс 27 дует северный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Но буквально через час-другой уже плюс 30-очку мы будем наблюдать на термометре. Ночью все опять ползет к отметке в плюс 19. Завтра в четверг снова ясная солнечная погода, при этом плюс 32 днем и плюс 20 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: с Радиком на Новоград FM.
1: Ну, давайте поииграем. Ребятки, 10 часов 25 минут. У нас есть классный конкурс, называется «Нейрокод». Ну и, соответственно, можно звонить. 39-101-5, ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда предлагает нам два билета на аттракцион «Пиратский корабль», где огромное морское судно раскачивает гостей из стороны в сторону и вызывает, соответственно, бурю эмоций у детей и взрослых. Вот такая вот история.
2: Буря, ураган,
1: да.
2: Шторм эмоций.
1: Да,
2: так,
1: смерч,
2: в общем,
1: торнадо.
2: Друзья, мы хотим выяснить, сколько смелых слушателей у «Волгоград FM» утреннего шоу 3-4. Бесстрашных и отважных.
1: Да.
2: Охотников за приключениями,
1: да,
2: и за подарками. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Кто ты, отважный слушатель?
3: Ирина.
1: Ирина, судя по тому, что мы слышим эхо, ты где-то в доме, в каком-то офисе, либо, не знаю, где ты?
3: На работе.
1: На работе. У вас там можно слушать радио?
3: Так, алло.
1: Да-да, у вас можно слушать радио там, да?
3: Да.
1: Ну, прям Волгоград FM вы слушаете стабильно каждый день.
3: Да.
1: А можно мы вам...
2: А ты сама это выбрала или просто других кнопок нет?
1: И директор сказал, слушаем...
3: Сама выбрала.
1: Сама выбрала. Хорошо. Ну, ты, получается, не одна в кабинете сидишь?
3: Нет, с коллегой.
1: С коллегой. Хорошо. Значит, вы вдвоем, по сути, может быть, даже сейчас вдвоем будете играть против нас вот каким образом. У нас есть загадка, которая в виде песни, искусственным интеллектом, соответственно, созданная, предложена будет вашему вниманию. Задача отгадать, что загадано, окей?
3: Хорошо, попробуем.
1: Да.
2: Поехали.
1: Ее надо, соответственно, услышать с помощью радиоприемника, так что теперь приемник точно можно сделать обратно погромче, ну а потом обратно потише. Итак, внимание, загадка.

0: А теперь, внимание, вопрос. Сколько раз наш нейрокот пропел
1: Нет, загадка. Да, что там загадано сказать?
0: О чем пелось? О чем пелось?
2: Про облака, возможно.
0: Да, так и есть. Верно. Так там не белогривые лошадки, а верблюды.
1: Верблюды просто. У кого что, как говорится.
0: Ну, это загадка у калмыкских авторов.
1: Кто под какими таблетками, как говорится. Значит, поздравляем тебя. Ты молодец, справил задачу. Ну, согласись, сама по себе загадка, она как будто бы детская.
0: Была несложной. Да. Так, мы у тебя приз обратно не заберем, не переживай.
1: Да, ты чего так отвечаешь односложно? Мы хотим, чтобы люди такие же, как и мы были, чтобы такие же разговорчивые, чтобы не заткнешь, понимаешь ли. Вот, ладно, давай отметим победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4.
2: 3-4.
1: Угу, нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Не может быть!
2: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
3: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.

0: Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Бутырке на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Подтянулась сразу 10 раз подряд наша рубрика «Живи с этим». Теперь осталось ей отжаться и присесть, и она получит значок ГТО.
3: Не надо присесть.
2: Да, согласен, согласен.
3: Короче, я, конечно, не знаю, чему посвящен твой факт.
2: Да не, ну он больше такой, ну как бы на грани с точки зрения человечности и бесчеловечности.
3: Я снова напоминаю, не хочу присесть.
2: Короче, у нас есть прикольные факты. Мы, понятное дело, что эту прикольность фактов оцениваем самостоятельно, либо офигевая каждый раз от того, что мы прочитали.
3: Да, у нас есть своя шкала прикольности.
2: Да, если человек, который, соответственно, ну, ведущий, сидит такой и «О, боже!», то есть да, факт будет интересным. Или «Ха-ха-ха, вот это я точно озвучу». Скорее всего, будет фигня. Короче, Дин, что у тебя?
3: Давайте так. Чем меньше зубов, тем хуже память. Вот такую закономерность проработали ученые. Оказывается, зубы способны влиять на процесс запоминания информации. Так, эксперименты подтвердили, что чем меньше у респондента здоровых зубов, тем слабее его память. Оказывается, при их выпадении разрушаются не только десна и зубные нервы, но и нейронные связи в головном мозге. Их большая часть отвечает за усвоение и запоминание фактов окружающего мира.
2: Ё-моё, вот оно что получается. То есть вот эта тема там «удалите мне зуб мудрости», как будто бы уже звучит по-другому.
3: Да.
2: Зуб мудрости удалили, человек такой: «Так, всё, кто я?
3: Теперь,
2: где я?» Короче, в 1806 году.
3: Так.
2: 1806 год. Помнишь, да, Дин? А, ты еще...
3: Знаменитый.
2: Ты не родилась еще, да? В отличие от меня. 1806 год, то есть это начало 19 века. Курица из английского города Лидс. Есть такой город большой довольно. Начала нести яйца, на которых была надпись «Jesus is coming». Грядет второе пришествие Христа.
3: Так.
2: Весть об этом быстро облетела округу, заставив, естественно, людей поверить в скорый конец света. То есть началась история, мол, типа, что происходит. Понятное дело, что были скептики, которые такие: как вообще такое возможно? Не поверили сразу.
3: А там печать, чернила, да? Они смывались под водой.
2: Позже выяснилось, что хозяйка курицы решила, так сказать, разыграть народ. Не знаю, может, это был 1 апреля, и дальше ей уже понравилось. Она, соответственно, вытравливала кислотой надпись на яйцах. То есть кислотой прямо. Это не какой-то маркер, там, условно, который плюнул и стер. И потом обратно засовывала в курицу. И курица, соответственно, несла яйца по второму разу. И вот это как раз меня смутило больше всего.
3: Бедная курица.
2: Не столько надпись, сколько...
3: То есть фраза «ради меня обратно» вот это...
2: Ну, дело в том, что ей нужно было доказать, что именно из курицы появляется уже готовый...
3: Она такая: приходите,
2: смотрите. Приходите, смотрите. И, соответственно, люди стояли, потом в какой-то момент появляется яйцо с надписью, они такие: а, ну, как бы реально, мы видели. Ну, и, соответственно, дальше уже не надо было. Хотя бы 3-4 человека достаточно для того, чтобы они оценили эту тему. И дальше понеслось.
3: Действительно оценили. Да, вау, мы все.
2: Единственное,
3: оценили,
2: что никто не видел, как она засовывает обратно это же яйцо. Ладно, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: мне нужна помощь. Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Привет, соседка, а вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
8: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну, вот и все. Сказочки конец, друзья. Будем завершать, закруглять, заквадрачивать, затреугольничивать наш эфир. Соответственно, желаем вам, что, ну, продолжить.

0: средняя
1: официальная,
0: цена.
1: Да, официальное, да. Значит, значение, да. Теперь ближе к 150.
0: Показываю тебе фотку. Лето 1994 года, и у нас идет чемпионат мира в США.
1: Так.
0: По футболу.
1: Угу.
0: Что неудивительно. Чемпионат мира по США. Значит, по футболу в США. В составе сборной Норвегии играют три футболиста. Эрик Торстведт, вратарь, Альф Инги Холланд, защитник, и Йоран Сёрлот, нападающий.
1: Я правильно понимаю, теперь
0: в итоге
1: дети играют?
0: Ровно 32 года спустя.
1: Так.
0: Также на территории США,
1: так,
0: чемпионат мира по футболу, и их родные сыновья стоят в, соответственно, майках сборной Норвегии на турнире. Кристиан Торцвет, Эрлин Холланд и Александр Сёрлот играют, соответственно, как три сына трех своих именитых отцов.
1: Это
0: в общем,
1: династия,
0: ну, прикольно, согласись. И это впервые. То есть были династичные моменты, которые связаны. Но здесь совпадений слишком много. Одна сборная, один континент, то есть
1: ну,
0: США.
1: Ну, либо они очень плохо сыграли в прошлый раз, в 94-м году.
0: Решили вернуться.
1: Что такие, так.
0: Рожаем сыновей.
1: Мы не доделали, да, то, что закончили. Дети закончат наше дело.
0: Да, прикольно. Короче.
1: Ну, может, они там проспорили, дома заложили, еще
0: может
1: что-то.
0: Быть, и, может быть, да.
1: Дети отрабатывают. У них дети не было другого выбора, там, я не знаю, хочу стать художником.
0: Да.
1: Блогером.
0: Да.
1: Хоккеистом хочу стать.
0: Никаких хоккеистов, забудь. Вот.
1: Сборная Норвегии, зимние виды спорта там сколько?
0: Да, казалось
1: лыжные
0: бы,
1: гонки,
0: казалось
1: биатлон.
0: Бы.
1: Что
0: да.
1: Да все там.
0: Да все там, да, все получается. И тут неожиданно
1: какой футбол.
0: Футбол. Вот. Короче, как-то так, друзья, интересный факт для любителей футбола. Пожалуйста, ловите. Ну вот, на этом что, все?
1: Да, давайте прощаться. Ну, я даже не знаю, радоваться или нет, если вдруг наши дети 30 лет спустя
0: будут на эфире Волгоград FM.
1: Звучит как проклятие.
0: Да, ужасно. Зачем ты рассказала всем про наших с тобой детей? Вот, ладно. Короче, с вами была Дина Косичкина.
1: И Олег Шарапов.
0: Всем пока.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте. Поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Дубовка Волгоградской области неожиданно вырвалась в топ-10 всероссийского рейтинга самых дорогостоящих направлений для поездок в июле. По данным одной из федеральных онлайн-платформ, для бронирования билетов Дубовка расположилась на 6-й позиции. В среднем здесь туристы останавливаются на 2 суток. Стоимость размещения почти 7 тысяч рублей за ночь. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по становлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. В Беслане завершились межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Летняя сказка», где более 500 спортсменок из 22 регионов страны, включая волгоградских участниц, продемонстрировали свои навыки. Под руководством тренера Натальи Беловой воспитанницы показали отличные результаты, завоевав 5 золотых медалей в разных возрастных категориях. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вот трое парней с трех континентов решали вопрос, как быть, если увидел кого-то во сне, а в реальности этот кто-то нажимает кнопку лифта быстрее, чем ты успеваешь придумать оправдание. И доброе утро, кстати. Среда, 1 июля, ровно половина года уже, представляете, прошла. Ровно полгода за плечами. А мы все еще ждем, пока кто-то заметит нас в лифте. Хотя пора бы уже самим нажимать на кнопочки, друзья мои. Короче, море, солнце, никаких библиотек, они там сами разберутся. А мы эту историю отпускаем и катим далее по волнам Волгоград FM. Совсем скоро послушаем Дэвида Гетту и группу One Republic, I Don't Wanna Wait. Чуть ранее здесь Алек Гриффин, Never Letting Go, а вот на закусочку Zayn, Die For Me, буквально через какое-то мгновение. Всем желаю нехорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +19.

0: Согласно заявлению авторов, этот трек призван заменить полноценный отпуск и оставить повседневные заботы позади. Теперь официально бессонница и тусовка с друзьями – это не безответственность, а способ взять паузу от жизни. Учитывая, что звучит это ровно 2 минуты, можно считать, что рабочая неделя сократилась как раз-таки на пару минут. Но кто будет спорить с рехабом Софии и группы The Giants, когда они предлагают отметить это дело? All Night называется композиция, ну а мы двигаемся далее по эфиру Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me, а также Птица Феникс от Маршмелло и Порто Козмен.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и
2: Шаг. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: только стяжание трека, друзья мои. Состояние, когда мир вращается, а земля уходит из-под ног. Причина, правда, не ясна. То ли проблемы с вестибулярным аппаратом, то ли жизнь окончательно перестала быть предсказуемой. Avalon Rockstone предлагают не искать причину, а просто признать. Да, все пошло куда-то не туда. Вертик называется композиция. А вот насчет нас все-таки скажу, что у нас как раз-таки все идет туда, куда надо. Финал этого часа. Nickelback, When We Stand Together. Отличная работа. А также Денис Фёрст и Резников после паузы. Shameless. Делай громче.
1: Реклама.
2: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 12 часов.
0: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпросвещение России анонсировало поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу, начиная с нового учебного года. Это решение направлено на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Предмет будет изучаться со второго полугодия 2026-2027 учебного года в пятых классах, где предусмотрено 17 часов занятий. Минпросвещение направило методические письма в регионы, чтобы подготовить педагогов к новым требованиям. Любая военная агрессия Киева против Белоруссии встретит консолидированный отпор со стороны Москвы и Минска. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, подчеркнув, что Россия и Беларусь являются союзниками в военном отношении. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский угрожал атаковать технику на белорусской территории, если она не будет убрана в течение недели, утверждая, что там расположены ретрансляторы на вышках. Пенсионерка из Кирского района Волгограда передала мошенникам более 2 миллионов рублей. На протяжении нескольких дней она получала звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками силовых структур и пенсионного фонда. Под предлогом несанкционированных операций со счетами они убедили ее перевести накопление на якобы безопасный счет. Поверив мошенникам, женщина передала деньги приехавшему к ней молодому человеку. После того, как собеседник перестал выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду. В нем участвовали заместители губернатора, глава Волгограда Владимир Марченко, представители профильных структур и руководители ресурсоснабжающих организаций. В муниципальных образованиях уже развернуты работы по подготовке к отопительному сезону, и общая плановая готовность объектов составляет около 23%. Губернатор отметил, что время на завершение работ достаточно. В регионе ведется проектирование важных элементов ЖКХ, а также строительство и ремонт котельных и тепловых сетей с привлечением бюджетных и частных средств. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» совместно с авиацентром «Кача» организовал курсы дополнительного образования, в рамках которых участники изучают устройство воздушных судов и получают опыт пилотирования. Первый поток обучения завершили представители центра «Воин» из Волгоградской области, Луганской народной республики и Республики Карелия. В программу входят лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками и учебные полеты на легкомоторном самолете с инструктором. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налога.
2: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
3: Все идеи в социальных сетях — это все равно, что регулярно подходить к холодильнику. Ты прекрасно понимаешь, что там нет ничего нового, но все равно каждые 5 минут открываешь дверь. Это бизнес-среда, друзья мои. 12.09 в городе Герои. Сегодня на эту тему и поговорим. Ну, во-первых, мой сведущий по традиции — Евдокимов Григорий. Гриф, привет тебе. Да. Создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Ну, а у нас в гостях Антонина Жулите, адвокат, эксперт по социальным сетям. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Да, и мы сегодня поднимаем очень интересную и злободневную тему. Это размещение рекламы в социальных сетях. Антонин, расскажи, пожалуйста, что сейчас, какие изменения грядут, и вообще, что уже произошло, и что нас ждет по поводу размещения рекламы. Сейчас много копий сломано на эту тему. Расскажи поподробнее, пожалуйста.
4: Ну, скажу сразу, что копии еще и дальше будут ломаться. Не надо ждать, что будет легче, легче не будет. А вообще, все изменения, которые сейчас происходят, для них, для всех была заложена правовая база, начиная, ну, как минимум с 22-го года, а то и раньше. И сейчас мы видим последствия всех тех правовых наработок, которые были сделаны законодателем. Ну и что нас сегодня интересует, как раз-таки самая актуалочка.
5: Да, для бизнеса. Что да. Же, да, где же размещаться, как же продвигаться оптимально, чтобы не нарваться на какие-то административные штрафы?
4: Ну, самый такой простой совет, что размещаться в первую очередь нужно на тех ресурсах, которые на сегодняшний день не заблокированы и не запрещены на территории Российской Федерации. Таких ресурсов достаточно много, поэтому, конечно, надо постоянно мониторить эту информацию. Дальше. Когда вы размещаетесь, конечно же, вы соблюдаете законодательство о рекламе и в первую очередь определяете, что вы размещаете, рекламу или не рекламу. Честно себе отвечаете на вопрос, для чего вы размещаете ту или иную информацию. Если это реклама, то вы, соответственно, соблюдаете требования законодательства в части маркировки, как минимум, и отчетности за рекламу, и уплаты рекламного сбора, если вы являетесь плательщиком рекламного сбора.
5: Да, напомни, пожалуйста, про рекламный сбор, какой он и как осуществляется его платеж?
4: Рекламный сбор – это ноу-хау нашего законодателя, появившегося в прошлом году и активно стало работающее в этом году. Рекламный сбор составляет 3% от рекламного бюджета, который уплачивается в пользу Роскомнадзора. Кто у нас платит рекламный сбор? Это три категории. Первое – это сами рекламораспространители, которые за деньги рекламируют чьи-то товары и услуги, потому что логика здесь проста. Они получают оплату за свою услугу, соответственно, они с этой услуги должны оплачивать рекламный сбор 3% от уплаченной им суммы. Дальше. Рекламные агентства также являются плательщиками рекламного сбора, поскольку они получают свой доход, выступая посредником между рекламодателем и рекламораспространителем. И третья категория, такая специфическая, это сами рекламодатели, чьи услуги рекламируются, но только в случае, если их рекламируют иностранные лица. Потому что иностранные лица плательщиками сбора не являются, соответственно, за них сбор уплачивается самими рекламодателями.
5: Отлично, отлично, да. И во второй части мы как раз продолжим очень интересную тему с Антониной далее.
2: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
6: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
7: Нужна гибкая черепица? «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
8: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 19.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: 12:20 в Волгограде, don't wanna go home только что, но никто и домой не собирается, друзья мои, потому что у нас в гостях Антонина Жулите, напоминаю, адвокат-эксперт по социальным сетям, социальные сети как раз сегодня и обсуждаем.
2: Да, и вопрос у нас очень такой злободневный, да, это какие риски размещения рекламы в социальных сетях? Ну, мы сейчас про штрафы, административные дела и так далее. Как, Антонина, тут у нас дела обстоят?
3: Ну, риски на самом деле достаточно высокие, потому что с 23-го года штрафы были увеличены за нарушение законодательства о рекламе. В частности, когда была введена обязательная маркировка рекламы в интернете, то, соответственно, и штрафы специально под это были подогнаны. И самый большой штраф, который можно получить за размещение поста, рекламного поста без маркировки, это составляет 500 тысяч рублей для юридического лица, подчеркну, за один только пост. Если у вас таких постов несколько, то и умножайте на эти несколько постов эту максимальную сумму.
2: Существенно.
3: Существенно, да. Для ИПшников чуть-чуть поменьше, то есть здесь максимальная сумма будет 100 тысяч рублей. Единственное, что могу чуть-чуть успокоение сказать, согласно практике рассмотрения таких дел, которые есть в Роскомнадзоре, например, за последние годы с момента действия требования маркировки рекламы, все-таки максимальные штрафы стараются не назначать. За каждый пост, за каждую публикацию без маркировки стараются назначать либо минимальный предел, который для ИПшников составляет 30 тысяч, для юрлиц 200 тысяч, либо какую-то такую усредненную сумму. Вот, пожалуй, это единственное положительное во всей этой ситуации.
2: А какие моменты еще могут быть? Где еще могут быть риски? Где могут быть еще подводные камни в данный момент?
3: Подводные камни могут быть следующие. Например, вы решили, что вы информируете своих клиентов о чем-то, а не рекламируете,
2: да,
3: свои услуги.
2: Да, то есть тонкая грань, да, между информированием и рекламированием.
3: Да, да, здесь

0: раз таки у предпринимателя получается риск попасть на штрафы.
1: Угу. А моменты вот толкования, это понятно. А вот еще какие моменты размещения именно рекламы? Где тут может быть сложности?
0: Сложности могут быть в том, что вы разместите, опять же, будете думать, что вы информируете, и разместите эту информацию на запрещенных ресурсах или на ограниченных ресурсах, которых сегодня целый список. За это уже будет наказание, связанное не только с размещением рекламы без маркировки, но и с размещением рекламы на запрещенных ресурсах. Штраф за это для юридических лиц также до 500 тысяч рублей, для ИПшников до 20 тысяч рублей.
1: Да, да, надо задуматься. И самое главное, прежде чем размещать, лучше проконсультироваться у специалиста.
0: Однозначно.
2: Ну, естественно, конечно.
3: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ. Oh, I leave quite an impression. Five feet to be exact.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: Доминик Файк, только что Baby Doll, 12:28 в Волгограде. Ну а мы продолжаем с нашим гостем. Я напоминаю, нас в студии Антонина Жулите, эксперт по социальным сетям. О них и говорим.
2: Да, и следующий вопрос. Вот мы в предыдущем блоке говорили про то, какие огромные штрафы. А сейчас, Антонина, я хотел спросить, а какие ты дашь рекомендации для предпринимателей, чтобы не попасть на эти штрафы?
3: Ой, спасибо за вопрос, Григорий, потому что рекомендации, конечно же, есть, и они оттачиваются практикой год от года и подстраиваются под те реалии, которые происходят в данной сфере. Так вот, пожалуй, первая рекомендация. Перед тем, как вы публикуете какой-то контент в социальной сети, вы должны определиться, реклама это у вас или все-таки информирование. Напоминаю, реклама, вы точно продвигаете услугу, желаете, чтобы ее у вас желали купить. Информирование, вы рассказываете о том, какие услуги вы оказываете. Вот здесь градус напряжения должен быть снижен в информировании. Также следующая рекомендация. Вы выбираете площадку, на которой вы размещаете контент. И это должна быть площадка из так называемого белого списка, которые сегодня не запрещены на территории Российской Федерации и желательно не ограничены. Далее, проверяйте аккаунт, в котором будет вестись реклама, если на нем больше 10 тысяч подписчиков, внесен ли он в реестр Роскомнадзора? Потому что если на аккаунте больше 10 тысяч подписчиков и он отсутствует в реестре, то рекламироваться в таком аккаунте нельзя. Дальше рекомендации, навеянные спецификой времени. Проверяйте, является ли рекламодатель или рекламораспространитель иноагентом. Также внесен,
2: да, это очень важно.
3: Это очень важно. Также внесен ли этот человек или организация в перечень экстремистов и террористов. Если все прекрасно, то мы переходим к следующему шагу. Если вы понимаете, что вы размещаете рекламу, то вы эту рекламу первым делом маркируете, после чего выкладываете ее в социальную сеть. И далее не забывайте обязательно отчитаться о проведенной рекламной кампании. Ну и, наконец, выплачиваете рекламный сбор, если вы являетесь плательщиком рекламного сбора. Выполнив все эти шаги, вы снизите риски привлечения вас к административной ответственности, но, опять же, не берете их полностью, потому что, как показывает практика Роскомнадзора и антимонопольной службы, большая часть дел о нарушении законодательства о рекламе возбуждается на основании жалоб и заявлений так называемых бдительных граждан. Поэтому даже если вы все сделали правильно, каждому закрыть рот нельзя, и может найтись какой-то бдительный гражданин в виде конкурента или просто недоброжелателя, который напишет жалобу о нарушении вами законодательства.
2: Поэтому нужно всегда иметь своего юриста. Да, и, коллеги, огромное спасибо, Антонина, за столь хороший сегодня эфир, рассказ. Коллеги, я хотел бы вас пригласить, кому интересно, да, на наш эфир «Бизнес-среда», рассказать о своих товарах, услугах, какую-то злободневную тему поднять для бизнеса. Пожалуйста, присоединяйтесь.
1: Ну, а я бы добавил, что в конце, если какая-то реклама не пройдет, то всегда можно пролететь на самолете, сбросить несколько тысяч листовок. И там уже точно так. Но для этого нужно, конечно, и пилота надеть.
3: И пилота, и самолета, да.
1: И вообще, это шутка, друзья мои. Ты что делать не надо? Следующая бизнес-среда, естественно, в следующую среду. Ну, а мы пока продолжаем наслаждаться музыкой на волнах Волгоград-ФМ.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
3: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Дата выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема.
4: ООО «Море Синема Волга». Волгоград, улица Землячки, 110Б. ОГРН 113 344 30 19 467 18+.

Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния граждан. За последние 5 лет уступив лишь Южной Корее и опередив Хорватию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отчет UBS. Под богатством благосостоянием понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатели рассчитываются в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.

0: Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов. Министерству иностранных дел России поручено направить уведомление Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. В Волгоградской области началась профилактическая операция «МАК-2026», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Операция продлится до 3 июля текущего года. В рамках мероприятия полиция будет выявлять и ликвидировать незаконные посевы наркосодержащих растений и их очаги. О находках просьбы сообщать по телефону Волгограда 30 44 44. 1 июля для жителей Волгоградской области вступают в силу новые правила. Один из них – это запрет на мелкий шрифт. В договорах с микрофинансовыми организациями запрещено использовать мелкий шрифт. Клиентов обязаны честно информировать обо всех дополнительных услугах, страховании и так далее, а также предоставлять возможность от них отказаться. Также вводятся более строгие ограничения на выдачу рискованных кредитов. Доля ипотечных заемщиков, тратящих на платежи более 80% от дохода, сократится. Для новостроек от 7 до 5%, для вторичного жилья – с 20 до 15%. Еще одно из нововведений – это доступ родителей к счетам детей. Они смогут получать справки о вкладах и счетах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет по свидетельству о рождении. Исключением будут являться дети, ставшие полностью дееспособными через эмансипацию или брак. Волгоградская консерватория откроет две новые специальности – музееведение и архивное дело, а также современное направление в школе креативных индустрий – компьютерная анимация, VR и AR. Приоритетами вуза остаются укрепление международных позиций, внедрение цифровых решений и интеграция программ с Институтом искусств и культуры. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: классический портрет человека, который знает все лучше всех, как надо жить, что чувствовать и куда двигаться. Причем совета у него, кстати, никто не спрашивал. Это Рис Уимс с хитрой такой улыбкой примеряет на себя роль вот, всезнающего советчика, а нам с вами остается только решать, согласиться с этим или же тихо закатывать глаза. Предлагаю выбрать третий вариант, неизвестный, и двигаться далее. Мистер Ноу Ито в начале часа. Впереди у нас Биби Рекса и Faithless, New Religion, а также после паузы. Затем скоро Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну и не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка», друзья мои, в 13.15. А еще ее можно найти на нашем официальном сайте vgorodfm.ru. Послушать и даже скачать.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +19.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
2: Александр, доброе утро.
3: Доброе.
2: Подскажите, вопрос какой. Хотел бы узнать у вас ваше мнение. Конкретный автомобиль «Хавал Джулион» на полном приводе, прямой спрыг. Угу. Вот. Одни конкретно отговаривают ставить оборудование газа. Ну, во-первых, оно в два раза дороже, чем обычное. То, что говорят, и клапана пустотелые, и вот эти форсунки там непосредственно в камере сгорания быстро из строя выходят, клапана горят. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, по поводу стоимости я абсолютно согласен. Вот. Ну, скажем так, на ресурс двигателя больше влияет неправильная установка или настройка, которые к перегару клапанов могут привести, перегрев, там, сбои в работе электроники и так далее. Это просто надо грамотно настраивать. Вот. Регулярно надо обслуживать эту технику. И просто так поставил и забыл, не работает. Там фильтры, свечи зажигания, также тепловые зазоры клапанов надо проверять, потому что это все не просто так. Ну и если ГБО устанавливается, гарантия устраняется однозначно. Значит, что касается перевода на газ, да, это рабочая тема для тех, у кого служебный транспорт, для тех, кто накатывает пробеги, окупается в течение полугода. Даже при стоимости на сложные турбовые двигатели с непосредственным впрыском. Я даже для себя просчитывал на Дарго двухлитровый именно такой вариант, и у меня один из слушателей есть, которого я наблюдаю, он уже месяц ездит на газу и тратит примерно в 2.5 раза меньше денег. Соответственно, бензин там требуется, ну, ерунда, там, что-то, по-моему, примесь идет, 1.5 литра он на 100 или 2 да, литра да, на 100 там километров.
2: 15-20% примесь, а на Дарго тоже прямой впрыск, да?
3: Да, и там двухлитровый мотор, там оборудование дороже, то есть там с установкой где-то под соточку это все выходит. Соответственно, вот, да, хорошее оборудование.
2: В нашем городе 120 тысяч.
3: А потому что популярная тема. Потому что популярно. У меня не так популярен газ в моем регионе. И вот тут вопрос, да, как бы, насколько для меня это будет рентабельно. Чтобы просто в очередях не стоять, я реже беру машину, я больше на велосипеде катаюсь. Вот я в пятницу заправился, сейчас до сих пор еще на этом бензине езжу. Но я был в Башкирии, в Оренбуржье, буквально в выходные. Печальная ситуация, особенно с краснобелыми заправками, меня удручила. Ну и, конечно, спекулятивные моменты. Сейчас же МПЗ еще отпускают там тоже кучу моментов, связанных с ценой. Федеральные сети ценник держат, но вот у белокрасных проблемы с поставками. В общем, сейчас мы наблюдаем с вами что? Общая истерия. Все набросились, бензина не хватает на всех, доставлять его так быстро не успевают, перестраивать приходится в моменте логистику, а это так не работает. То есть настолько быстро перестроится система с доставкой топлива не успеет. Запасы с топливом есть, просто их не довозят так быстро, как хотелось бы, они заканчиваются за полчаса. И вот этот трэш, он будет продолжаться, пока мы с вами не выдохнем, не успокоимся, не приземлимся, да, может быть, где-то придется сократиться в поездках, как вот я делаю, например. Я не говорю, что всем обязательно это нужно делать, да, но хотя бы в каких-то разумных масштабах можно поприжать уши. И в плане газа каждый сам смотрит, пробеги должны быть, ну, мне кажется, от 100-150 километров в день, чтобы это действительно было рабочей темой и окупаемой.
2: У меня пробег не меньше 200 в день.
3: Ну, тем более, тогда, да, тема рабочая, экономия будет. Но учтите, заправляться вы будете и газом, и бензином, и делать это ровно так же, как сейчас. Просто вы будете экономить по цене. С удовольствием с вами поговорим. И быстренько, пока дозваниваетесь, я в эти выходные колесил на Zeekr 9X. Конечно, классная тачка. То есть идет она по трассе просто феноменально. 1000 лошадей под тобой, это всегда подкупает. Но батарейка закончилась примерно за 200-220 километров, и дальше мы перешли на работу генератора. И вот мы хапнули горе. Почему? Потому что каждые там 250-300 километров мы вынуждены были заправляться. Он расходует по 8-10 литров на сотню в зависимости от того, как ты крутишь батарею, он ее вынужден так подзаряжать. И бак, вот этот маленький, который прилагается к этому огромному монстру с отдельной водительской категорией, если что, вот там он всего 40 литров. И этот бак заканчивается просто как пуля. Он истекает быстро. И для меня это был такой, знаешь, ну, какая-то игра в рулетку. Заправимся, не заправимся. Все время в тебе что-то вот это ёкает. Ты вроде на гибриде, и вроде как бы на обычной машине надо заправлять его. И бак маленький, нельзя было, что ли, сделать 60 или 80 литров. Было бы вообще просто песня. Но, к сожалению, вот такая действительность. Поэтому мы заправлялись 4 раза за 900 километров. И я, честно скажу, мы в некоторых моментах прям сильно нервничали. Заправки далеко не все могли нам дать 95-й бензин. Вот. Такая вот история. А едет просто феноменально. Прям вот огонь. Просто огонь. Но еще есть один нюанс. Настройка ближнего и дальнего в автоматическом режиме вызвала много вопросов, поэтому вынуждены были откатиться к ручным настройкам. Завтра уже будем принимать звонки. Сейчас время у нас выходит. Обязательно соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: который возникает в голове, когда все ответы уже есть, но они перестали устраивать. И тогда человек переспрашивает, как будто от этого могут измениться факты. Самое смешное, факты действительно не важны. Важно само желание уточнить. А уточнять, как известно, можно до бесконечности, что, собственно, Чимин только что и делал. Вопрос, кто на волнах Волгоград FM? Ну, далее Тим Импала и Джинни с новиночкой Дракула, а также сладкие сны от Джи Хоуп и Мигеля, Sweet Dreams. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде. 62-10-09. 62-10-09.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
6: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Bruno Mars в эфире Белград FM Just Might. Три слова, которые оставляют простор для интерпретации. Человек не отказывается, не соглашается, а просто зависает в этой серой зоне. И в этом вся прелесть, друзья мои. Можно передумать, можно развернуться, можно сделать вид, что ничего вообще не было. Смешно, но это необязательность в итоге оказывается самым честным ответом. Ну, а время двигаться далее, друзья мои. Финал этого часа. Крейг Дэвид его запечатает. Rise and Fall. Отличная работа. Ну, а ранее Том Грегори появится. Glow in the Dark.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Твое время.
3: 14 часов.
2: Реклама.
4: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
5: «Волгоград FM». В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов. Министерству иностранных дел России поручено направить уведомление в Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. Минпросвещение России анонсировало поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу, начиная с нового учебного года. Это решение направлено на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Предмет будет изучаться со второго полугодия 2026-2027 учебного года в пятых классах, где предусмотрено 17 часов занятий. Минпросвещение направило методические письма в регионы, чтобы подготовить педагогов к новым требованиям. В Краснооктябрьском районе Волгограда на благоустройство участка проспекта Металлургов у здания Царицынской оперы выделят 8 миллионов рублей. В рамках работ, которые должны завершиться к 11 октября текущего года, планируется вырубка старых деревьев и демонтаж тротуарного покрытия, укладка нового асфальта, высадка 36 туй, 40 можжевельников и около 500 саженцев кизильника с устройством автополива, установка световой инсталляции, камер системы оповещения и урн. Подрядчика для выполнения работ отберут в первой декабре.

0: Катя и Юля. В Волгоградской области началась профилактическая операция «МАК-2026», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Операция продлится до 3 июля текущего года. В рамках мероприятия полиция будет выявлять и ликвидировать незаконные посевы наркосодержащих растений и их очаги. О находках просьбе сообщают по телефону Волгограда 30 44 44. 1 июля для жителей Волгоградской области вступают в силу новые правила. Один из них – это запрет на мелкий шрифт. В договорах с микрофинансовыми организациями запрещено использовать мелкий шрифт. Клиентов обязаны честно информировать обо всех дополнительных услугах, страховании и так далее, а также предоставлять возможность от них отказаться. Также вводятся более строгие ограничения на выдачу рискованных кредитов. Доля ипотечных заемщиков, тратящих на платежи более 80% от дохода, сократится. Для новостроек – от 7 до 5%, для вторичного жилья – от 20 до 15%. Еще одно из нововведений – это доступ родителей к счетам детей. Они смогут получать справки о вкладах и счетах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет по свидетельству о рождении. Исключением будут являться дети, ставшие полностью дееспособными через эмансипацию или брак. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Классическая история о разбитом сердце, друзья мои. Но без привычного нытья и просьб все вернуть. Здесь скорее фиксируется сам факт. Да, сердечный механизм дал сбой. Починить нечем. Идти дальше придется с этим. Богдан Медведев в эфире. Волгоград FM предлагает не искать пластырь и не звонить бывшим, а просто признать, это случилось. И, судя по таймингу, на сознание ушло ровно столько времени, сколько длился этот трек. Эфир, кстати, тоже двигается далее по 1 июля. Уже, представляете, второй летний месяц. Вот так вот лето быстренько всегда и пролетает. Как Imagine Dragons, в принципе, по эфиру Волгоград FM. Совсем скоро их услышим. Композиция Bones. Также появится Miley Cyrus, End of the World. И на закусочку A Ben Hollow совсем скоро.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 19.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Так вот примерно выглядит момент, когда мир решил немного сдвинуться в сторону, а заодно прихватить с собой чувство реальности. Хорошо, что эфир держится ровно, иначе пришлось бы вызывать МЧС. А пока все, кто закружился вместе с дуэтом Avalon Rockstone и треком Vertigo, могут спокойненько, приспокойненько перевести дух. У нас тут еще парочка треков до спасательного круга. Tokyo Hotel, California Nights на горизонте, а также Alok и Khalid, Dive Into Me. Послушаем.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Тапа. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ну что ж, Рауль Алехандро не из тех, кто ходит вокруг да около. Пришел, увидел, захотел, сказал. И теперь вот сидит и ждет ответа, придет или нет. А нам с вами остается только гадать, дождался он или нет. Но мы гадать не будем, у нас тут еще куча треков в нашем эфире. Это был Понга, ну а впереди далее. Завершение этого часа акцент сэра Миша Миллер, Don't Leave Кайли, а также Паскаль и Леони. После коротенькой паузы Friendships.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
2: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В России родители будут уведомлять о банковских операциях их детей. С сегодняшнего дня вступает в силу нововведение, которое защитит несовершеннолетних от интернет-мошенников и лиц, вовлекающих их в незаконную деятельность. Теперь родители и законные представители несовершеннолетних могут получать доступ к выпискам по финансовым счетам и вкладам своих детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер уточнил, что за последние полтора года в России было одобрено 13 законов, направленных против киберпреступности. Готовность объектов ЖКХ Волгоградской области к отопительному сезону на сегодня составляет 23%. Губернатор Андрей Бочаров на этой неделе провел совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Губернатор поручил обеспечить своевременное получение паспортов готовности, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и муниципалитетами, а также обеспечить безопасность объектов жизнеобеспечения, пишут новости Волгограда. Пыльная буря из Казахстана может накрыть половину Волгоградской области. По данным сервиса Ventusky, сейчас пыльная пелена находится на восточной границе региона в Паласовском районе. Но даже так горожане могут видеть пыльный горизонт со стороны Волги. Ситуация ухудшится в пятницу, 3 июля, и в субботу, 4. К выходным пылевая завеса может накрыть весь левый берег Волги. В ее зоне окажется также Волжский, Дубовка, Камышин, Котово и, возможно, другие районы, пишет портал «Блокнот». В Волгоградской области появились новые локации для выездных регистраций брака. По данным регионального комитета юстиции, свадебные церемонии будут проводить в Центре культуры и досуга Среднеахтубинского района, а также в парках культуры и отдыха Чернышковского и Котовского районах. В списке также молодежный центр «Гараж» и городской парк культуры и отдыха в Волжском. До сегодняшнего дня в регионе насчитывалось 28 официально разрешенных площадок

0: для выездных бракосочетаний. В этом году в перечень добавили Жирновский экопарк и Волгоградский региональный ботанический сад в Волжском. Постепенно локации для выездных церемоний появятся во всех муниципальных районах региона, сообщает агентство РИАЦ. Лионель Месси установил антирекорд на чемпионате мира этого года. Футболист сборной Аргентины пробежал меньше всех среди 618 полевых игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе, передает портал Sport24. В среднем за матч Месси пробегал 8 километров 100 метров. При этом по забитым голам в списке бомбардиров текущего чемпионата мира Месси делит первое место с французом Килианом Мбаппе, забив 6 мячей. Доллар 78.27, евро 89.27.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: что ж, друзья мои, воскрешение состоялось. Теперь понятно, чтобы взлететь, совсем не обязательно ждать чуда. Достаточно просто пережить очередной вторник. Вся суть этого трека укладывается в одну мысль. Падение — всего лишь часть траектории, а не точка остановки. Ирония в том, что после такого подъема уже и не страшно упасть снова. Но мы вроде как и не планировали. Я даже больше скажу, мы не то чтобы с вами пережили очередной вторник, а и первый летний месяц, июнь уже, позади за нашими широкими плечами, 1 июля, среда продолжает свое существование, ну и мы, соответственно, вместе с ней. Совсем скоро побываем на Малиновой Луне вместе с группой «Моя Мишель». Чуть ранее здесь трек из прошлого, очень крутой, от рэпера Flow Ride, «Ride Round». Ну и на закусочку «Two Colors» «Mad World» через одну минуту. Это Волгоград FM. Всем привет!
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту «Экспресс-успокоин». Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и «Экспресс-успокоин» в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +19.

0: Иногда достаточно просто оказаться в нужном месте, чтобы все остальное, ну, перестало волновать. Не потому, что случилось что-то грандиозное, а потому, что внезапно становится очевидно, все эти дела и задачи подождут. Самое смешное, через час все вернется на круги своя. Но этот короткий провал в никуда под аккомпанемент Moonly Floor от Лисы запомнится дольше, чем любой другой достигнутый результат. Ну, а мы катимся далее. Марк Дан, Джованни Ричи, Let Me Die, а также Медуза и Генри Камамайл. С новиночкой Don't Wanna Go Home. Через одну минутку. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Знаете, как бы я описал этот трек? Натянутые отношения, натянутые нервы, натянутые струны. И все они рвутся в один и тот же момент. Алан Уокер, Забелла Мелтман в эфире Волгоград-ФМ. Кстати, не предлагают склеивать вот эти осколки, они просто фиксируют этот щелчок и все, типа на этом. Но в этом есть странное успокоение, когда все ломается, перестаешь бояться сломать. Ну, а мы движемся далее. Прямо сейчас трек из прошлого. Федор Иллисе, Goodbye. В ремиксе диджея Антонио. Поехали.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Изменение стоимости топлива в России может оказать более продолжительное влияние на инфляцию и иметь вторичные эффекты в виде роста цен на другие товары. Так ситуацию на топливном рынке прокомментировал Центробанк, пишет Интерфакс. С середины мая в стране наблюдается ускорение роста цен на моторное топливо, поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, их подорожание напрямую влияет на общий уровень инфляции. Дальнейшая динамика топливного рынка и масштабы вторичных эффектов будут учтены при определении направлений денежно-кредитной политики, добавили в регуляторе. В ночь с 30 июня на 1 июля Волгоградская область подверглась атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили БПЛА на территории региона, однако их количество не уточняется. Всего за ночь и утро над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей было перехвачено и уничтожено 179 беспилотников самолетного типа. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу члена организованной преступной группы, промышлявшей мошенничеством. Обвиняемый скупал у доверчивых местных жителей банковские карты, которые затем использовались для вывода средств, добытых преступным путем. Всего обвиняемый приобрел у 4 жителей Волгограда 12 банковских карт, по которым впоследствии осуществлены незаконные финансовые операции на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Волгограда. Области. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Центральный райсуд. Ранее к лишению свободы и крупным штрафам были приговорены граждане, которые продали свои банковские карты, пишет «Высота 102». С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимают ограничения на рыбную ловлю. Нерестовый запрет действовал с 1 мая. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки и спиннинга. Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку в реке Яруслан и ее притоках в пределах административных границ Волгоградской области. Теперь любители рыбалки могут использовать для хобби моторные лодки, но помнить о запрете на применение сетей и ловушек всех видов, а также трала, электроудочек и арбалетов. Специальные подводные ружья использовать можно, пишет «Высота 102». Полтонны кокаина, спрятанного в тушах тунца, нашли в порту Петербурга. Об этом сообщили в ФСБ. Причастного к контрабанде задержали. У него изъяли 5 элитных автомобилей на 130 миллионов рублей.

0: Эпическое видео со вскрытием рыбных тушек публикует телеграм-канал РИА Новости. Доллар 78.27, евро 89.27.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: The Second Voice в начале часа с композицией Let Me Be. Вот вроде бы все просто, да? Человек говорит, что не хочет остаться наедине с собой. Но почему-то эта фраза действует, как, знаете, как красная тряпка или же какой-нибудь red flag. Вот сейчас так можно говорить. И модно. И все начинают что-то там суетиться, предлагать помощь там какую-то, задавать вопросы. Хотя на самом деле помощь вообще не нужна, вопросы лишние. А единственное, что требуется, это чтобы никто не беспокоил и никто не лез. В общем, парадокс в том, что чем честнее просьба, тем меньше ее слышит. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Доброго вечерочка. Среда продолжает свое существование. 1 июля на календаре. Кстати, как вам погодка? Плюс 30 на данный момент нам рисует градусник. Точнее, не градусник, а синоптики. Градусник наверняка показывает больше. Но у меня здесь студии его нету, поэтому я точно не знаю. Зато есть музыка на волнах Волгоград FM. О ней прямо сейчас. Араша и Елена, Broken Angel. Чуть ранее здесь Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. И на закусочку танцы под дождем. Dave и Thames, Rain Dance. Через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Устал от серых будней? Лови волну. Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут. Бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале «Море Синема». ООО «Море Синема Волга». Волгоград, улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
6: Лучший союз. Вы и дом от Югдом Плюс.
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка. Торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 30%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 32, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: 101.5. Знаем, что любишь.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Когда человек говорит телом, слова только мешают. В этом треке главное не текст, друзья мои, а то, что остается между строчек. Напряжение, которое можно прочитать по плечам. И вопрос, который никто не задал вслух. Смешно, что при таком объеме информации собеседники чаще всего все равно не слышат друг друга. А если и слышат, то превращают в очередной спор. Али Фарб, Нирена Миллер, Body Talk на 101.5. Ну, а прямо сейчас время покинуть эту комнату и вернуться в эфир. Доминик Файк, далее Baby Doll, а также Маккензи Аромба, Underwater. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград, Эфтаба.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Это Тедди Свимс, его «Мистер Ноу-Ли-Дол». Человек, который никогда не сомневается ни в себе, ни в других, ни в том, что завтра пойдет дождь. Он просто знает и точка. Мне кажется, сейчас прозвучало как очередной бренд. Вот, но в этом есть что-то успокаивающее. Пока есть такие люди, можно ничего не решать самому. Но стоит им ошибиться, и все, весь мир рушится. И, к счастью, они не ошибаются. Ну, по крайней мере, они так говорят. А у меня на сегодня все, друзья мои. Прощаюсь с вами до завтра, до четверга. Всем крутейшего, лютейшего вечера. Будьте как мистер Всезнайка, уверенными в себе. Но хотя бы иногда позволяйте, опять же, себе сомневаться. Это и делает нас людьми. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля-фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.
1: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Рубль резко укрепился после значительного снижения днем ранее. Вечный фьючерс на доллар США на торгах Мосбиржи падал сегодня на 1.5% до отметки 78 рублей 22 копейки. Однако эксперты полагают, что рост российской валюты – разовый случай на фоне тренда на ослабление, пишет РБК. И отмечает, что сегодняшнее укрепление рубля совпало с публикацией резюме обсуждения ключевой ставки. Центробанк не исключает более высокую ее траекторию в среднесрочной перспективе. Напомню, на заседании в июне он снизил ключевую ставку лишь на 0.25% до отметки 14.25, хотя большинство экспертов ожидали более серьезного снижения, в том числе до 14% годовых. В Волгоград идет изнуряющая жара, пишет «Высота 102», ссылаясь на синоптиков. К концу недели дневная температура в области приблизится к отметке плюс 40 градусов. Но расти температура будет постепенно. Завтра, 2 июля, по региону уже плюс 35 градусов. К пятнице, субботе еще жарче, до плюс 36. В самых южных районах области до плюс 39 градусов по Цельсию. Первый месяц лета в регионе выдался прохладным и необычно щедрым на осадки. Экстренное предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено почти каждую неделю, отмечает «Высота 102». На плотине Волжской ГЭС водитель пострадал после второго ДТП. По данным МВД области, происшествие случилось накануне 30 июня в 8.30 утра. Деунексия. Под управлением 33-летней женщины на мостовом комплексе Волжской ГЭС напротив шлюза 30 при перестроении в правый ряд врезалась в «Ладу Весту», которая попала перед этим в аварию. От удара машина сдвинулась с места, наехала на находившегося позади водителя, который вышел из салона. Водителя госпитализировали, пишет «Высота 102». Выпускники школ, набравшие по 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года, рассчитана на абонентов моложе 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 российских школьников. Еще 76 получили по 300 баллов на ЕГЭ, 8 человек 400, одна девушка в Москве 500 баллов. Американская инди-компания выпустит фильм с Юрой Борисовым о конфликте среди создателей чата GPT. Студия «Неон» купила права на фильм Луки Гуаданьина «Искусственный», сообщает Deadline. Изначально фильм должна была выпустить Amazon Studios, но в середине июня передумала. Отказались от проекта также Warner Brothers, Netflix и Focus. По данным Hollywood Reporter, компании не хотели связываться с фильмом из-за политической тематики. Ну а компания «Неон» за последние 6 лет дважды получила «Оскар» за лучшие фильмы «Анора» и «Паразиты». Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Так, ну что, 17:06 в Волгограде, Рябцев Fashion Show начинается уже сейчас. Будем, да, конечно, как всегда, говорить о модных темах, раздавать, конечно же, стили всем и вся, потому что, ну, не зря же, да, наш регион называют регионом самых красивых людей, ну, и мы должны быть и самыми стильными, потому что, ну, в Москве все эти модные показы, это недели моды проходят, но к чьи модели-то там ходят? В общем, да, Леша немножечко увлекся, да, облагораживанием наших прекрасных жителей, что все еще мчит к нам, но ничего, он сделал очень хитрую вещь. Мне кажется, сейчас вы оцените. Он, значит, предложил сегодня тему, специально так закинул удочку тут мне и решил опоздать, потому что он знал, просто знал, каким напором интересным я буду его встречать. Потому что он решил, что нам сегодня нужно обсудить, почему девушки редко носят юбки. И это хорошо, что он не пришел, потому что, ну, мы с ним обычно вот любим поспорить, потому что такое ощущение, что он хочет абсолютно каждую девушку нарядить все. Только каблуки, только платье и юбки. Всегда это какой-то макияж, укладочка или еще что-то. Ну вот девочка должна... Ну а как же, ну подождите, все эти современные какие-то реалии, удобства и так далее. Но сколько девушек ведет активный образ жизни, у них какая-то активная работа, где ну просто юбка это не всегда удобно и прекрасно. Плюс мы живем в регионе ветров, да, у нас тут иногда юбка это просто что-то с чем-то, ну, вообще никак не клеится с погодными условиями и так далее. И он вот хочет теперь поговорить, почему же мы редко выбираем эту одежду. Но есть же классный женственный брюк, ну и так далее. В общем, я думаю, вы все поняли мое настроение. Я очень жду ваших сообщений, вопросов. Может быть, вы на стороне Леши, может быть, вы на моей стороне, может быть, вы вообще на какой-то третьей стороне, у вас есть какое-то мнение, и обязательно, да, тогда напишите нам по номеру 8-927-522-101.5. У нас есть Макс, есть Телеграм. Выбирайте, да, удобную, работающую какую-то историю, то, что вам комфортно, и пишите. Ну, конечно же, я надеюсь, что вы будете сейчас не просто нас слушать, но я хочу, чтобы вы прям поучаствовали с нами во всей этой какой-то интересной полемике, потому что, ну, интересно же всегда именно вот вести какую-то дискуссию. Ну, сейчас посмотрим, да, как он, я надеюсь, нетрусливо зайдет в эту студию, хотя, может быть, было бы интересно... В общем, все, не буду отступать, да, вот во все эти моменты. Все, посмотрим его аргументация, какая она будет. Ну, тема действительно очень-очень интересная. Ну, а пока давайте послушаем немного музыки и совсем скоро к вам вернемся, поэтому оставайтесь на волне 101.5 FM.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама.
2: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 32, ночью до плюс 20.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.17 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу продолжает вещать. И пока что я тут одна, да? Леша все еще мчит какой-то проект, его очень сильно задержал. Явно это что-то важное и очень модное. И, конечно же, пока его нет, все эти темы такие, я могу, все-таки да, на своей стороне пока что повещать, потому что вот он сегодня сказал, что давай поговорим, правда, порассуждаем, но почему девушки редко носят юбки? Но вот буквально, я понимаю, что есть те, кто очень сильно обожают женственный стиль, например. Они, правда, любят и юбочки, и платьишки, и рюшечки, им очень комфортно и так далее. Но вот, например, есть люди, которые, они в целом любят тоже женственный стиль, но они выбирают чуть-чуть другие, да, элементы одежды. И не обязательно надевать юбку, чтобы быть женственной. Можно и надеть брюки, быть женственной. И при этом, да, быть уверенной, что ты в безопасности, да. Ничто, никуда, там, когда ты нагнешься, не нагнешься, погода, не погода, то есть ничего не произойдет с тобой, ты ни в какую нелепую ситуацию не попадешь. Хотя, с другой стороны, да, можно и поспорить, что брюки тоже бывают и рвутся, и не рвутся, и еще что-то. Тут, конечно же, все зависит от того, да, вообще, какие вещи вы выбираете, насколько вы в них уверены, и там все правильно или подобрано, по размеру, там, не по размеру и так далее. Но вот для меня, например, юбка точно это такой очень прихотливый предмет по погоде. Да, есть теплые варианты, есть там самые разные, но все равно, да, там, ну, меньше ткани внутри. Ну, особенно, например, ладно, да, в зимнее время, в какое-то холодное время, можно надеть под низ колготки, там еще что-то. Ну, вот, а летом, например, да, вот дует холодный ветер. Ну, ты же не выйдешь сейчас летом в колготках, ну, это странно будет. Но, конечно, все зависит от предпочтений, от вкусовых решений и так далее, от стилевых вообще вот этих решений, обработок и так далее. Но, например, я не очень за этот вариант, и я мерзлячка, поэтому я скорее выберу штаны. Особенно, если, знаете, кто сидит в помещениях с таким с кондиционером, который хорошо работает. Ну, блин, не знаю, я как-то боюсь за юбки, за платьишки, за легкие ткани какие-то. И, ну, есть еще всякие другие, да, особенности, там, удобства в плане, там, соприкосновения тела, да, или еще что-то. Но если вдруг, да, вы где-то со мной не согласны, пишите комментарии, пишите сообщения, я очень жду. Все, скоро тут прям, я уже почти чувствую, как Леша становится все ближе и ближе к студии, и сейчас он начнет приводить свои аргументы, поэтому готовьтесь. Ну, а пока мы с вами немножечко отвлечемся на активные, да, движения, потому что надо же потанцевать и попеть под музыку. Все, оставайтесь здесь, никуда не уходите.
0: Рябцев фэшн-шоу.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:29 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу. Теперь представляете с Лешей Рябцевым в студии.
2: Всем привет,
1: Все.
2: Привет, дорогие
1: он
2: друзья.
1: Он добежал. Он, так, сколько примерно людей ты за это время сделал красивее? 15 людей теперь более стильные, да? Вот такая была стоимость его отсутствия. Так, возвращаемся. Так, к юбочкам, наконец-то, да, пришла пора начинать Лешу защищать свою вот эту позицию, что девочки, никаких вам брючек.
2: Нет, брючки, конечно, вам к лицу. Они вам, конечно же, подходят, особенно если они подобраны правильно с точки зрения типа вашей фигуры, роста, вашей личной эстетики, ну и, конечно же, образа жизни, да, который у вас есть.
1: Отмазывается.
2: Нет, я не отмазываюсь, я говорю все как есть. Почему? Потому что в одежде должно быть удобно и комфортно. И, естественно, я буду топить за женственность образа. Почему? Потому что парням-то нравятся девчонки в платьях и юбках. Как бы вот, и мы должны с вами, точнее, вы должны не забывать все-таки о природе о своей, да, о женственности и красоте. Потому что то, как чувствует себя женщина в платье или в юбке, это очень сильно отличается от ощущений в брюках, джинсах, либо шортах. И в этом я абсолютно уверен. И почему я в этом уверен? Потому что за мою многолетнюю работу персональным стилистом, именно персональным, а не фэшн-стилистом в данном случае, я вижу, как преображается женщина, надевая юбку. Это совсем другой человек. Она становится более мягкой, она становится более, скажем так, игривой. Она становится вот настоящей девочкой, женщиной, которая проявляет себя совсем по-другому. То есть это уже не руководитель в брюках.
1: Неловкой. Она становится немножечко вот помнишь, в Шреке, когда им надо было играть роль короля и королевы, их нарядили, они не по поворотные
2: но
1: такие
2: это
1: были.
2: Это совсем нельзя сравнить.
1: Вот иногда в юбке ты чувствуешь себя так же. Потому что ты не уверен в каждом своем движении. Ты постоянно,
2: да, белое,
1: ты постоянно думаешь об этой юбке.
2: Зачем о ней думать?
1: Ну, потому что, понимаешь, что в брюках ты не думаешь. Ты вот хоть поскакал.
2: Ну, ты вот каждый день скачешь. Вот давай, скажи мне честно.
1: Да.
2: Припрыжку на работу. Я прям представляю, как ты семимильными шагами.
1: У меня очень активный день.
2: Слушай, я вообще ни капли не хочу там разубедить в том, что женщины сейчас не активно живут, да? А, конечно же, активно.
1: Но
2: и детей из сада
1: забрать.
2: Не ограничивает она вас ничем. Она ограничивает просто ваше сознание. Почему? Потому что большинство женщин сейчас
1: так
2: ходят
1: вот,
2: именно в брюках.
1: Так вот, что вы хотите сделать? Вы хотите сознание не ограничить.
2: Нет.
1: Ну, вот все понятно.
2: Еще раз. Если мы говорим о сознании женщины, то юбка — это более привычный вариант для нее одежды.
1: Ну, блин, не знаю.
2: Однозначно. Однозначно. И засилие социальных сетей и модных таблоидов, они, конечно же, наводнили наше информационное пространство тем, что женщина в брюках, а это круто. Ну, да, это здорово, это тоже стильно, но юбка — это как раз-таки атрибут женственности, о котором никогда нельзя забывать.
1: Ну, понятно, но мы в целом
2: подожди,
1: ничего другого не могли ожидать.
2: Не
1: ой, ё-моё, тебя кто обрабатывал по пути? Скажи, пожалуйста, все. Так, уходим на энергопрактику от музыки прекрасной, которая ждет нас впереди. Да, потанцуем, это полезнее.
0: Рябцев фэшн-шоу. Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205 505.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:43 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает, да, немножечко помогать проекты, всем становиться красивее. Но сегодня Леша немножечко решил, ну вот, не буду, ладно, говорить, да? Хотел сказать провоцировать, но нет. Он вещает про юбки, и сегодня какая-то муха энергетическая его укусила, он какие-то практики собрался тут рассказывать.
2: Ну, во-первых, практики я никакие рассказывать не буду, и практиковать эти практики тоже не буду.
1: Ну, уже спасибо.
2: Причине, потому что это не моя история. Я практикую шопинги, персональный стиль и все, что с этим может быть связано. А вот, кстати, то, что касается энергопрактик, да, я вот тебе честно скажу, во-первых, это сейчас актуальная тема, и многие женщины на это идут. Почему? Потому что они так давно все начали качать эту женственность пресловутую, понимаешь? Вот у меня уже оскомина на зубах. А для того, чтобы женственность прокачать, для начала надо мужской костюм снять с себя. Понимаешь? Вот эти вот брюки и пиджак. Вот снять сначала это, а потом уже начать прокачивать женственность. И самый простой способ, вот по моему мнению, ты сейчас опять, блин, начнешь в меня чем-нибудь кидаться, какими-нибудь подручными мышками на рабочем столе. Это юбка или платье, Вик. Это правда. Опять же, почему? Когда я встречаюсь со своим сообществом, да, это большинство, естественно, 90% это женщины, это мои клиентки. Каждая из них прокачивала на том или ином этапе своей жизни эту женственность, понимаешь? И все энергопрактики, люди, которые занимаются вот этим вот повышением женственности, по-другому не скажу, они все как один заявляют: юбка, да, юбка, парфюмеры. Они тоже, прокачивая женственность через ароматы, говорят о чем? О юбках и о платьях. Поэтому здесь это не только не то, чтобы мой какой-то бзик на тему платьев и юбок, почему женщины в этом не ходят, а скорее всего время просто пришло переодеться. Вот и все. А сама по себе мода начала диктовать другие тренды. Мы все больше и больше на подиумах видим платьев и юбок разной длины, разных фасонов, разных конструкций. Это очень хорошо. Это могут быть разные ткани, там полупрозрачные, это могут быть какие-то плотные ткани, это кожа, например, это лен, сатин и так далее. Перечислять можно до бесконечности, пока все ткани не закончатся. Вот, поэтому здесь сама по себе мода на женственность, она есть и она рядом, да? Мы сейчас уходим от того же самого оверсайза, именно в женской моде. В мужском этот расслабленный стиль пока еще активно существует и будет существовать несколько сезонов подряд. Но про женственность это, конечно же, платья и юбки в первую очередь.
1: Ну, еще, кстати, всегда можно помнить про стилистический прием: надеть юбку на брюки,
2: конечно,
1: на что-то еще,
2: на лосины,
1: платье,
2: пожалуйста,
1: как тунику,
2: да,
1: вот тоже на что-то.
2: Да.
1: В целом, ну и к счастью, пока что Леша говорит только про юбки, не говоря, что никаких вместе с ними кроссовок, еще чего-то там.
2: Нет, ну я же
1: обычных
2: за комфорт,
1: футболок,
2: Вика,
1: и так далее. Вот хотя бы, да, тут спасибо. Ну, кстати, скоро будем тогда обсуждать лайфхаки, да, как в ветреную погоду сделать так, чтобы платье не улетело. Пришивайте,
2: конечно,
1: монетки,
2: конечно,
1: к подолу платья, правильно? Вот, ладно, немножечко прервемся, да, на классную музыку и совсем скоро к вам вернемся.
0: Рябцев, фэш

0: Спасибо.
1: Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
7: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.55 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу уже, ну, немножечко подходит к концу. Так, Леш, ну-ка, чем ты будешь нас удивлять в конце?
2: Так, ну, во-первых, давайте мы с вами разберемся, что юбка юбки рознь, да, начнем с этого. Несмотря на модные тенденции, их сейчас множество, на те же самые юбки, это и миди, и макси, и мини, все это есть. Самое главное, выбрать ту, которая вам больше всего нравится, в которой вам комфортно, и которая будет по сезону, да? Естественно, она должна хорошо сидеть у вас по фигуре. А выбирая, например, летнюю какую-то юбку, вы первое, что должны, например, учесть в нашем регионе, это точно, это все-таки ветер. Да? Вот Вика говорит про монеточки, которые нужно пришивать. Ну, а стирать-то ты ее потом как будешь?
1: Да, это ты за юбки топишь. Я вот в такую погоду не надену и такую юбку.
2: Ну, конечно, ты не наденешь. Почему? Потому что ты не знаешь, что по такую юбку нужно надеть что? Шортики.
1: Просто обычные трикотажные шортики. Это я так хожу постоянно, ты знаешь про это.
2: Оказывается,
1: что я шортики надеваю. Вот, а видите, еще можно ветреную погоду просто надеть юбку из плотного материала. Например, джинсовую, которая не взлетит, правильно?
2: Вот, видите, дорогие радиослушатели, я от твоего взгляда аж начал заговариваться. Вика, оказывается, все знает. Она иногда идет против Алексея, потому что хочет что? Поспорить немножечко и доказать свою правоту. Итак, правильно, плотная ткань. Конечно же, она не даст вашей юбке развиваться как парашют, либо как парус, и вы можете на нем куда-то там далеко-далеко улететь. Далее, это все-таки правильная посадка по вашей фигуре, да? Например, вам нравится какое-то изделие, очень-очень нравится, вы хотите его примерить, даже можете примерять его, даже, возможно, купить, но при носке она потом начинает, эта юбка, например, подниматься. Чаще всего это происходит с юбками по фигуре средней длины или мини. Значит, вы выбрали неправильную посадку по своему типу. Это очень просто исправить. Ну, например, у вас округлые ягодицы, да, например, дальше есть там небольшой животик, либо у вас нижняя часть чуть больше, чем верхняя, ну, линия талии я имею в виду. Либо еще какие-то особенности фигуры, широкое бедро, например, широкая кость. То есть это все нужно учитывать. И, например, для некоторых типов фигуры не подходят трикотажные юбки, а для некоторых типов фигуры, наоборот, нужна льющаяся ткань. И достаточно длинная для того, чтобы она на вас хорошо и красиво сидела. Поэтому не ленимся, заходим в интернет, в любой поисковой строке вводим запрос, какой тип фигуры, какую юбку стоит носить, и здесь вы все это можете прочитать и дальше уже, вооружившись этими знаниями, идти в магазин.
1: Ну, все, теперь понятно стало. Хотя бы хоть чуть-чуть, да? Но в плане того, что действительно можно по типу фигуры подбирать,
2: конечно,
1: потому что иногда ты смотришь и не понимаешь. Плюс, к счастью, действительно, большое количество материалов изобилуют сейчас.
2: Огромное,
1: разные фактуры. Ну и в целом все равно есть всякие юбки-брюки и так далее, да? Когда...
2: Юбка-брюки все-таки она вставила. Юбка-шорты.
1: Ну, есть же правда. Но по идее, конечно, смотри, конечно, это и туда, и туда. Это компромисс такой.
2: Да. Для Вики точно.
1: Ой, не надо мне тут. И в целом, в общем, ну самое главное, надо смотреть на свой комфорт. И неважно, какие бы Алексей Рябцевы вам, что бы то ни говорили, там, не навязывали, делайте то, что вам по душе.
2: И обращайтесь к специалистам, они вам
1: всегда помогут. Да, они вам точно помогут. Ну все, на эту неделю мы заканчиваем все эти модные темы и уходим слушать прекрасную музыку.
2: Всем пока-пока.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Ситуация с автотопливом в России действительно непростая, но не стоит драматизировать, охать и ахать. Решение будет найдено. Об этом заявила Валентина Матвиенко на пленарном заседании в Совете Федерации. Цитирует ее РБК. А также отмечает, что ограничения на отпуск топлива уже действуют более чем в полсотни субъектов России. Их объясняют сложностями логистики, ажиотажным спросом и необходимостью обеспечить приоритетные поставки. Вице-премьер Новак не исключил импорт топлива. Также власти могут разрешить НПЗ выпускать более простой в изготовлении бензин Евро-2. Сегодня экологический стандарт класс К5, аналог Евро-5, отмечает «Коммерсант». Между тем, в Волгоградской автошколе призвали водителей заранее готовиться к дальним поездкам в условиях бензинового кризиса. В ролике в соцсетях автошколы «Марс» упоминаются три важных правила. Путь лучше выстраивать через крупные города, так как именно на трассах на многих АЗС бензина нет, либо стоят огромные очереди. Также важно взять в дорогу несколько канистр с топливом, но не пищевых, а предназначенных для нефтепродуктов. При этом не стоит брать полный багажник канистр, чтобы не попасть под подозрение в спекуляции. Третье. Самая экономичная скорость движения по трассе 90-100 км в час. Если выше, машина сразу потребляет намного больше топлива, пишет В1. Предприниматель из Волжского получил от государства грант на развитие бизнеса 500 тысяч рублей и потратил на личные нужды. В отчетах он указал покупку оборудования для магазина, но реально потратил бюджетные деньги не на витрины и холодильники, как было заявлено. В бумагах значит,

0: Получилось, что мужчина купил оборудование на 850 тысяч рублей, но продавцами в документах числились его жена и теща. Пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облпрокуратуру. Мужчина деньги в бюджет вернул, но дело передали в Волжский горсуд. За растрату в крупном размере предпринимателю грозит до 6 лет заключения, отмечает агентство. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра, 2 июля. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события завтра в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, отмечает газета.ру. Стилисты назвали модную замену куртками кардиганом. Это может быть свитшот. Спасение для ветреного утра, для офиса с кондиционером, а также для долгих прогулок до рассвета. Об этом заявила инфлюенсер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Она советует носить свитшот с легкими льняными брюками и плетеными тапками. Также его можно накидывать поверх летящего платья комбинации, либо сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. Если днем слишком жарко, я просто небрежно повязываю его на плечи или через плечо поверх базовой майки. Получается очень стильный многослойный акцент, цитирует эксперта Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: всегда хочется быть проще, но елка только что, да, спела такую прекрасную композицию, которая, ну, она так и называется, проще, но иногда правда. А можно быть и не такими сложными людьми. Ну все, не будем долго размышлять. Если вдруг вы еще не поняли, тут в студии теперь только я осталась, Виктория Сотникова, и наш прекрасный вечерний эфир. Все, Лешу мы спровадили, и немножечко теперь поболтаем вообще на другую тему. Если вдруг кто-то не помнит, то у нас каждую неделю с вами, да, есть какая-то тема. В течение, да, там каждого дня мы обсуждаем какой-то вот фрагмент от этой темы. И сегодня, например, да, от темы «Первый раз» мы обсуждаем первую дорогую покупку. И если у вас есть какая-то с этим история, вы хотите чем-то поделиться, пишите свои сообщения либо по номеру 8-927-522-101.5 в Макс или Телеграм, либо можете написать, да, комментарии во ВКонтакте под постом. Самых активных наших слушателей мы всегда поощряем прекрасными подарками. И вот дорогая покупка, такая, да, быстрая от меня вставочка, это же всегда именно тяжелая такая штучка в плане того, что особенно ты сам зарабатывал, и теперь ты знал, сколько времени тебе понадобилось, чтобы накопить эту сумму, и теперь надо сейчас все вот отдать сразу. И у тебя как будто бы, ну, ты переживаешь, что у тебя этих денег нет, ты привык к этой цифре, и тяжело морально с ней расстаться. Но есть, кстати, люди, которые, наоборот, очень легко расстаются с деньгами, и вот я даже не знаю, что хорошо, вот что лучше. Потому что, ну, как будто бы лучше, да, когда ты все-таки знаешь цену, и прям так легко, прям, ну, вот совсем, да, как будто бы, ну, а что с этого будет? Но, с другой стороны, ну, жмотиться тоже не очень. Особенно на себя, вот я всегда говорю, что я работаю ради своего комфорта. Я работаю для чего, да, чтобы как-то классно жить, поэтому я могу где-то позволить условно то, что считается какими-то излишками, вот, ну, потому что совсем себя во всем ограничивать, ну, так неинтересно жить, да, там ты вот все время пашешь, потом ты еще себя где-то в чем-то ущемляешь. Ну, а смысл этого всего, да? Ну, должно быть какое-то удовольствие. Так, ну, сейчас нам удовольствие будет приносить классная музыка, и впереди нас уже заждались Робин Шульц и Топин, также Ро, Алехандро и Вискит, и через пару минут клан «Карусель» с композицией «Ride», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
10: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
11: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 30%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем плюс 32, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны, решение даже самых запутанных и сложных задач становится возможным, поскольку вы руководствуетесь логикой и никому не позволяете играть на ваших чувствах. Тельцы, успехи которых удастся достичь в этот день, едва ли будут значительными, но настроение вам наверняка поднимут. Близнецы, влияние позитивных тенденций сильно, в этот день можно решать профессиональные проблемы, а также вопросы, которые касаются совместных проектов. Раки, проблемы возникают из-за того, что вы смешиваете деловые и личные отношения, причем далеко не всегда в оптимальных пропорциях. Лев, день обещает профессиональные победы и есть шанс подняться по карьерной лестнице. Девы, у вас очень насыщенный день, не все события которого приятны. Есть также опасность финансовых потерь или профессиональных промахов. Весы, у вас удачи и победы не падают с неба, но хорошо потрудившись, вы достигнете неплохих результатов. Скорпионы, вас ожидает очень неспокойный день, связанный с волнениями и неприятными мыслями. Стрельцы, возрастает ваш авторитет. Вы находите единомышленников, союзников и поклонников. Козероги, все идет неплохо, но негативные тенденции все же дают о себе знать. Вы все время ждете подвоха, тем самым ограничивая собственные возможности. Водолеи, вам предстоит самостоятельно переделать немало сложных дел, так что настраивайтесь на серьезный лад. И рыбы, ситуация меняется быстро, но вас это радует. Удается вовремя принять правильные решения и определить конкурентов, а также одержать победу. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94. I see the hurting deep within your eyes. I just

0: Если вдруг вам очень нужна сейчас поддержка, и вы не знаете, где ее взять, просто включите своим любимым, да, вот эту композицию от Куга и Сандра Каваца, чтобы они спели им, да, буквально сказали «Hold on me», потому что они должны вам говорить «Держись за меня», да, моя любимая, давай, давай, вот, я рядом, все будет у нас прекрасно. Ну и, кстати, все у вас будет прекрасно, даже если вы делаете дорогие покупки. Самое главное, вот, не знаю, как у вас, у меня иногда ощущение, что я вхожу в кураж, вот хочется еще, еще, еще, и это классно, когда ты реально можешь там выходить на какой-то заработок и начинать позволять себе как-то повышать эти ценники. Вот, ну, конечно, когда ты делаешь эту первую покупку, то ты такой думаешь, блин, это я смог, реально, классно, а теперь надо стремиться выше, дальше, больше. Вот, но на самом деле у меня, наверное, такой прям первой дорогой покупкой я могу назвать телефон. Потом это был ноутбук. Примерно, да, там через год. И потом еще, наверное, через год наушники. И я вот так вот постепенно, знаете, так каждый год как будто бы какую-то новую технику так потихонечку прикупаю. И как будто бы изначально вот раньше вот вспоминаешь, думаешь, ну, казалось, это вообще чем-то нереальным. Ну, а через время ты же все равно растешь, работаешь и так далее. И ты уже такой, ну, в целом нормально. Ничего сверхъестественного не случится. И можно даже праздника не ждать. И можно не заказывать на праздник там или еще что-то. Вот потом, мне кажется, моя следующая цель дорогой покупки – это отпуск. Я бы, наверное, так назвала. Вот какой-нибудь классный, хороший отпуск. Ну, либо можно стремиться к каким-нибудь машинам, но это слишком дорогая пока что, мне кажется, покупка. Но, кстати, если вдруг у вас была первая дорогая покупка этой машины, я вас поздравляю. Вы молодцы. Вот, особенно, я знаю, парни всегда, они стремятся, что вот, скорее бы сейчас 18 лет, права, машину, там, да, даже там самую какую-то простую, недорогую, чисто потренироваться. Главное уже ездить. И это очень хорошее стремление, да, когда люди гонятся не сразу за чем-то таким вот, или элитарным, с кучей нулями. А они потихонечку, да, постепенно сначала вот в рамках того, что они могут себе позволить, они повышают этот свой уровень комфорта. И это же помогает как раз-таки очень правильно, да, держать вот этот фокус внимания и не сходить с ума. Вот. А если вдруг, да, в кого-то это попало, то напишите, пожалуйста, нам. Ну, а сейчас я предлагаю всем немножечко развеяться. Кстати, надеюсь, что дорога у вас прекрасная домой, да, никакие пробки, ничего не портит вам настроение. И главное, улыбаться так же ярко, как солнце, которое наслаждается, да, этим летом вместе с нами, вместе. И самое главное, что сейчас мы будем еще и слушать хорошую музыку, ведь впереди уже ждет Ваня Дмитриенко, Дипло, Адриан Нунес и через пару минут Алан Уолкер и Изабелла Мелкман с композицией Broken Strings, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Волгоград FM. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015. 0+.

«Авангард» на парковке «Мармелад». Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так символично получается, да, на композиции The Sound of Silence, буквально звук тишины от Disturbed. Мы должны уже уходить с вами, прощаться, но, видимо, все, нужно отдохнуть, да, давать уже своей голове немножечко перезагрузиться, отпустить какие-то рабочие задачи. И самое главное, да, момент, если вдруг вы еще там где-то забыли, не осознали, сегодня уже среда, это значит, большая часть рабочих дней отработана, только 2 дня впереди, и потом прекрасные выходные. И вообще, летние выходные, мне кажется, это всегда что-то самое прекрасное. Особенно, когда лето, это отпускная пора, там вообще ты живешь вот этим ожиданием какой-то поездки. В общем, это все супер и классно. И я надеюсь, что сегодня вам было очень-очень интересно с нами. Ну и, конечно же, вам будет интереснее и дальше продолжать слушать Волгоград FM 101.5, потому что прекрасная музыка никуда от вас не уходит. И впереди уже ждет Рехаб и Пеликан, Ушана и через пару минут Маршмеллоу и Portugal The Man с композицией Феникс. Поэтому не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
4: А ну, спусти микрофон!
5: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер-строй Волгоград. 60 57 50. Фу, успел!
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
10: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
11: Твое время 19:00.
12: Радиоканал Волгоград FM зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
13: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
1: Информационный конвейер.
14: Здравствуйте. Крым частично остался без электричества из-за атаки дронов ВСУ на магистральные электростанции.

0: сложности ремонтных работ, сообщает Интерфакс. Россельхознадзор зафиксировал нарушение в кафе в Волгоградской области, где произошло массовое отравление роллами. Идет речь о кафе «Евразия» в Камышине. Десятки человек обратились к врачу, у восьмерых нашли сальмонеллез. Нарушения в закупке продуктов обнаружили при помощи информсистем. Определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которые могла повлечь заболевание людей сальмонеллезом, отмечают в Россельхознадзоре. Кафе в Камышине закрыто. Предпринимателю объявили предостережение. Он под стражей. На него завели уголовное дело, пишет «Комсомольская правда». Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, волгоградские синоптики предупреждают о жаре в регионе в ближайшие дни. Но расти температура будет постепенно. Завтра по области ожидается до плюс 35 градусов, к пятнице-субботе и до плюс 36, а в самых южных районах области до плюс 39. Пишет «Высота 102» и напоминает о том, что первый месяц лета в регионе выдался прохладным и необычно щедрым на осадки. Экстренные предупреждения о ливнях и грозах объявляли почти каждую неделю. Автобусы по маршруту Владивосток-КНДР начнут ходить к концу этого года, сообщил исполняющий обязанности представителя МИДа России во Владивостоке Евгений Волосастов. Он отметил, что уже определен регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Рассон в КНДР. В апреле стороны завершили соединение пролетов автомоста через реку Туманную. Она отделяет Северную Корею от Приморского края. Сейчас между Владивостоком и КНДР действуют авиа- и железнодорожные сообщения, отмечает РИА Новости. Центробанк установил курсы валют на четверг. Доллар 78.27, евро 89.18.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
3: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 30%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем +32, ночью до +20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Алло, здравствуйте, Александр меня зовут. Волгоград, всем привет. Вопросик такой. Определение такого сайлентблока плавающего. Он еще как-то называется так, на С. У машин плавающий. А как мастера вот не могут никак определить, он или не он. Сейчас вопрос стал так, что покупай, поменяем, посмотрим.
3: И в смысле они покупай, посмотрим, то есть...
2: Поменяем, он или не он, вот в чем вопрос. Определить точно, он или не вышел из строя и вытек, как мне объяснили, нету возможности. Уже вот два мастера или мастера мне такие попадаются веселые, или непонятно. Понятно.
3: Ну, в общем, смотрите, я так понимаю, что речь идет именно о сайлентблоке, в котором есть внутри как бы шарнирное соединение и жидкость, правильно понимаю?
2: Ну да, он то ли не цанга называется, как-то что-то такое.
3: Ну, в общем, тут как бы, если ему пришел конец, то его вычислить можно либо по подтекам, либо по подвижности, которая в нем появляется, по нарушению, скажем так, контура, слабых сторон, там действительно море. Ресурс вообще большой, но пыльники, которые там есть, они в первую очередь страдают. Второй момент, который меня лично смущает в этом во всем, как они не могут определить, вышел он из строя или нет. Пыльники там, видно, они, скорее всего, уже надорванные должны быть.
2: А про какой? Он находится на заднем колесе, ну? Где непосредственно находится внутри кулака. Вот, даже не кулака, как он там правильно. Вот. И его, скажем так, не видно. Вот. В плане того, что...
3: Ну, подождите секунду. А разобрать, снять невозможно?
2: Да это полколеса надо разобрать. В том-то и проблематика, что спор идет о том, он ли или не он вышел из строя. Вот. Потому что если он, да, не вопрос, покупаем, он там 5000 стоит, этот сайлентблок, и еще заднюю там подвеску надо внизу разобрать. Вот. А если не он?
3: А вопрос в том, он сейчас стучит, скрипит, что с ним происходит?
2: Вот и в том-то дело, скрип появился. Скрип появился, не могут найти откуда. Вот. А тыком не готовы ремонтировать.
3: Ну, тут я понимаю, конечно, с одной стороны, и вас, и мастеров, потому что это действительно и часть работ, как бы, сложные и достаточно трудоемкие. Кто-то же должен потом будет это все оплатить. Но чудес не бывает. Сколько отходил он, тоже сейчас, как бы, пока вопрос. Что за машина?
2: Kia Sportage 3.
3: Не такая частая проблема именно на этой машине. На бэхах чаще встречалась у меня такая вещь. Но, скажем так, вариант с ним вполне возможный. Но если пробег там свыше 60-70 тысяч, возможно, придется разобрать, посмотреть. Если он исправен, то тогда придется искать причину и дальше. Но пока вероятность того, что это, скорее всего, он более велика, чем все остальное.
2: Потому что уже втулки стабилизатора поменяли, стабилизаторы поменяли. Дальше, скажем так, там продольные еще есть. Как раз он
3: этот цилиндр. А при расшатывании стороны в сторону, влево-вправо, какие-то звуки оттуда появляются из этого узла?
2: Есть,
3: ну, значит, да, значит, этот узел придется разбирать, значит, придется действительно делать дефектовку. Разбор полностью и уже дальше смотреть. Да, к сожалению, продукт не дешевый, но меняется он там, ну, с большим пробегом он отхаживает. То есть там 60-70 тысяч я видел спокойно ходящие вещи.
2: Да у нас 140.
3: Ну, 140 это вообще как бы песня. На бэхах мы меняли там раз в 60-70, они бывают издают звуки.
2: Ну, будем тогда разбирать, смотреть. Спасибо вам большое.
3: По-другому никак, потом обязательно позвоните, да.
4: Алло, Александр, добрый
3: день. Да, здрасте. Да.
4: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я владел Гранты 23-го года. Ну, владею сейчас. Машинка хорошая, мне устраивает полностью. осенью хочу сменить автомобиль, и интересует меня «Искра». Если можете, вообще, это что вообще за автомобиль, и стоит ли его вообще рассматривать?
3: Ну, скажем так, как эволюцию Гранты можно, но жалоб на эту машину уже достаточно, хотя пользуется спросом прямо как горячие пирожки, потому что есть определенные у людей ограничения по бюджету. И, на мой взгляд, вот часть тех претензий, которые люди испытывают к этому автомобилю, в основном должны быть как-то приземлены в плане уровня автомобиля, но вы не покупаете Lamborghini, ребят. Но это вполне бюджетный транспорт, да, у него есть определенные нюансы. Ну, что жаловаться на то, что датчики то одно, то другое, то пятое, то десятое. Больше вопросов было именно в плане того, где гарантийная поддержка в должные сроки, потому что в крупных городах это реальная проблема. Там запись какая-то лютейшая на сервис. Зачем нужна кроссовая версия? Тоже вопрос такой, как бы, открытый, потому что не все тянут ее по бюджету. И
4: кроссовая нет, конечно.
3: Ну и вопрос, опять же, по надежности некоторых узлов и агрегатов. Сколько выдержит вариатор, что происходит с мотором, жрет он масло, не жрет масло. Вот эти вопросы с нашими автомобилями, они до сих пор остались открытыми. И, как показывает практика, из лотереи, из разряда лотереи никуда не ушли. Но, как эволюция, опять же, напомню, Гранты, это вариант рабочий. Лучше пока показывает себя, чем Веста НГ.
4: А вот, Александр, скажите, пожалуйста, Гранта, вот, ест 95-й бензин. На 92-м она детонирует вообще ужасно. Но я как бы не знаю, вообще с Искрой не сталкивался. Их, в принципе, мало, чтобы что-то еще как о них так говорить. Но вроде как слышишь, что она сделана под 92-й бензин. Это так или нет вообще?
3: Ну, да, вообще прогнозы по 92-му практически на весь модельный ряд наших автомобилей был. Я бы сказал, обычные атмосферные моторы на нормального качества 92-м бензине ездят нормально. Всегда ездили, и все, и наши, и корейцы, и тому подобные вещи. Жалобы чаще по количеству октанового числа, вот это, да, и тут с заправками надо воевать уже. А что касается 95-го, на свой страх и риск люди заправляют обычные машины. Ну, и так же, как, допустим, те, кто на турбовом автомобиле эксплуатирует, заправляют 92-м в зимний период. Есть ряд нюансов, которые я бы учитывал. В нашей стране, к сожалению, к качеству топлива претензии возникают постоянно. Я думаю, что детонирует она у вас на 92-м исключительно из-за того, что либо качество топлива не соответствует заявленному октановому числу или еще чего-нибудь. Может быть, попробовать сменить заправку, попробовать заправиться 92-м у другого производителя. Либо продолжать двигаться на 95-м и там, и там.
4: 95-й просто по карману бьет, конечно.
3: Да, согласен, конечно. А прикиньте теперь, как у дизелистов вообще проблемы.
4: Ну, это да. Ну, просто вот у меня был опыт с Логаном вторым. Там как бы заявлено в мануале тоже 95-й или даже 98-й. Но он на 92-м ездит вообще прекрасно и себя чувствует вообще хорошо. Как бы вот такая...
3: Ну, так же, как и у корейцев, разрешено 9.2, 9.5, там, 9.8 я бы, наверное, не лил, смысл какой. Но при этом на 95-м расход у меня был чуть ниже, 92-й мы в зимний период заправляли, а потом я вообще перешел целиком на 9.2 и на нем отъездил еще 5 лет. Да, проблем не было никаких. Сейчас я, конечно, в турбовые машины не лью 92-й бензин, есть ряд претензий по этому плану.
4: Ясно. Ну, в общем, так вы по поводу Искры, в принципе, можно
3: пока
4: рассматривать.
3: Пока, да? Нормально. Пока, я считаю, замена вашему текущему автомобилю можно. Но с учетом вот недостатков, которые есть, к сожалению, в том числе и в плане поддержки автомобиля.
4: Понял.
3: Но это зависит, опять же, от дилерского центра, это зависит от региональных особенностей, там, от спроса и многих-многих других вещей.
4: Понял. Спасибо вам большое.
3: Спасибо за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: В экспресс-букет большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет. Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 20 часов.

Волгоград FM 101.5.

0: прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.

0: Реклама.
1: В экспресс-букет большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет. Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.